Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power Radio. Power. Power. Power. Radio. Power.

0: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
4: 104.5 FM.

Power Hit Radio. New and fresh music.

Орхид Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power Hit Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Number one.
2: Hit music
1: station. 104.5 FM.
2: Power Hit Radio.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned.

0: с добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна. Let's go.

Майли Сайрус и ее новый хит, который открывает наше пятничное утро на 104.5. Правда, очень легко перепутать с любой песней Мадонны. Ну, по крайней мере, по моим собственным ощущениям. Кстати, вот эти самые ощущения хотел сегодня с вами этим утром сверить и узнать, бывает ли у кого-нибудь так еще, или мне пора уже в какое-нибудь ближайшее медучреждение потихонечку собирать свои вещички. Дело в том, что дважды в год я ловлю очень интересное состояние у нас в Мурманске. Вот в этом межсезонье, когда уже деревья практически у нас раздетые, голые стоят, все-таки сказывается на вашем ведущем предстоящие выходные, стоят, когда у нас деревья уже практически без листвы, можно, знаете, посмотреть вот под каким-то таким определенным углом на пейзаж нашего Мурманска и представить, что это у нас не начало зимы, а прям-таки ее уже завершение, что листики у нас не опадают, а наоборот, только начинают появляться на деревьях, что сейчас будет у нас апрель, и скоро в отпуск мы все с вами поедем, но нет, лето у нас все-таки не так давно официально завершилось, какое-то там 79-е, 853-е августа мы с вами уже отметили. Все, пора уже все-таки в осень и поскорее в зиму нам с вами входить. Там, потому что тоже нас много всего приятного и красивого поджидает, даже если посмотреть на иллюминацию, которая стремительно улучшается и изменяется в центре нашего Мурманска. В общем, большие планы, так что давайте жить сегодняшним днем, тем более пятница у нас с вами на календаре. Поскорее заканчиваем рабочий день и в сильно приятное с вами отправляемся. Но для начало традиционное. Всем доброе утро. Я один против сна на 104.5. Меня зовут Сергей Сачков. Просыпайтесь.

0: продолжаем с вами готовиться к подступающим выходным. Напоминаем, что там нас ожидает 4 октября, в нем 110-летие нашего Мурманска. Подробнейшая программа ждет вас, мне кажется, в любой социальной сети и в любой поисковой системе. И, кстати, недавно мы это обсуждали в нашем утреннем круиз-контроле. Ну а сегодня поговорим с вами о том, что площадка на подъеме на улицу Кельдинская недавно обновилась. И там установили арт-композицию, которая называется «Полярная панорама». Но не прям про нее, а хочется узнать ваше мнение, хотя, если оно есть, безусловно, тоже присылайте. Мы сегодня в утреннем круиз-контроле хотим у вас узнать, откуда открывается ваш любимый вид на Мурманск и куда вы обязательно ведете приезжающих гостей посмотреть на город. Ваши комментарии и ваши фотографии особенно ждем в нашей группе во ВКонтакте. Открыто, разумеется, ну, правда, уже без фотографий, наше мобильное приложение и 488-448. Если вы по нашему студийному номеру сможете фотки передать, это, конечно, будет какой-то отдельный восторг.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Один против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Как будто с пятничной погодой у нас все более-менее понятно. Вот главная интрига, конечно, что же ждет нас на грядущих выходных? Ну, давайте будем сейчас с вами разбираться. Спонсор прогноза погоды ИП Калиновский Дмитрий Трофимович, сеть автомагазинов «Все для Рено», предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено. Итак, по поводу пятницы. Давайте для начала сегодняшнего дня начнем. Прямо сейчас плюс 5 градусов. У нас в Мурманске ветер юго-западный и сменил свои порывы на покой, потому что всего лишь 2-4 метра в секунду. Скорость ветра у нас сегодня и без дождя, пока нам обещают, но правда и без солнца тоже оно сегодня проглядывать не будет. Максимум до плюс 10 градусов. В общем, очень похожая на прошедшие дни погода. И остается она такая, знаете, стабильно осенней. Нам это все очень приятно на себе ощущать. А вот выходные, вот 3-4 октября, интересно все-таки, чем, как говорится, дело-то кончится нам, потому что завтра, в субботу, обещают до плюс 11 и возможен дождь, который начнется поздним вечером в ночь переходящим. А вот в воскресенье, 4 октября, мы увидим ровно такие же цифры на термометре, плюс 10, плюс 11 градусов. И вот дождь пока нарисован до дня, до обеда. Как в итоге все сложится? Может быть, он останется в ночи, прольется и на этом успокоится, или все-таки неприятно будет сопровождать нас в 110-летие Мурманска? Это, я думаю, что будем уже по факту с вами узнавать. Ну и хорошо, что мы с вами в эти выходные дни будем здесь в эфире на 104.5, поэтому в моменте будем рассказывать, какая же погода за окном. Да вы и сами все увидите. Спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено, устали от подделок, сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищева 18, телефон 45 95 10, Полярные Зори 35-2, телефон 44-00-15.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: Нам Антон Павлович Чехов с утра пораньше раздает совет и говорит, для здоровья полезно укрываться с головой одеялом и лишать так день и ночь. Скоро, Антон Павлович, дайте нам денек доработать, и потом будем ваши советы в жизнь воплощать. Джеки Чан к нам присоединяется к нашему утреннему мудрствованию и говорит, я ем все, что мне хочется. Если я съем мороженое, просто буду тренироваться на 20 минут дольше. Возможно, вот она самая эффективная диета в мире и в жизни, вообще, которую я когда-либо слышал. Ну и актриса Эмма Стоун финалит наш сегодняшний нежный заряд, да и на этой неделе в принципе. Однажды она сказала, что даже самый посредственный фильм можно спасти хорошей песней в финале. У нас, конечно, еще не конец, у нас все только разгорается, но хорошую песню для Эммы Стоун, чего уж тут не поставить-то. Нежный заряд.

0: Реклама.
1: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
2: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
3: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Полярный эспрессо.
1: Продолжаем коллекционировать офисные страшилки для тех, кто вместо обеда на работе предпочитает посидеть и еще какие-нибудь дела спокойно поразгребать. Сейчас для новости, а для вас, мои дорогие трудоголики, мне кажется, вот в пятницу, когда концентрация у нас нервности прямо-таки на пределе, нужно подчеркнуть, как она влияет на наш с вами организм. Итак, один замечательный врач рассказал нам о том, что стресс действительно может отключить аппетит. Во время сильного или продолжительного напряжения организм перестраивает работу многих систем. И у некоторых людей это проявляется повышенным аппетитом и тягой к определенной пище, но у других наоборот, полным отсутствием желания поесть. Вторая причина вот этого отсутствия аппетита – это нарушение сна и режима в принципе. Ночные смены, хронический недосып, узнаем себя, как говорится, пальцы загибаем. Перелеты, резкая смена часовых поясов или привычного графика могут тоже поменять пищевое поведение. Ну и напоминает нам специалист, что один и тот же симптом у разных людей может иметь совершенно разные причины. У одного отсутствие аппетита связано с временным стрессом, у другого с какой-то инфекцией или лекарствами, которые принимает человек прямо сейчас в моменте. Ну, а третьего вообще заболевание ЖКТ, заключил эксперт и даже не посмотрел на наши анализы. Так, по человеку, говорит, видно. Ну, правда, очень не хочется, чтобы работа, которая нам в моменте кажется очень сильно важной и принципиально это сделать прямо здесь и сейчас. Напоминаю, во-первых, что у нас есть с вами близкие люди и наши друзья, ну, а еще какие-то приятные радости жизни. Не все на работе, знаете ли, замыкается. Помните, пожалуйста, об этом или записку себе напишите около вашего рабочего места. Ну, а диетолог нас продолжает пугать и говорит, что дефицит калия легко спутать с обычной усталостью. Хорошо, что нет рядом сейчас Артема Моисеева, потому что после слова «калий» он бы здесь резвился и топтался над этим минут 20, наверное, еще. Врач отметила, что при легком дефиците могут проявляться слабость, утомляемость, мы все еще узнаем себя и загибаем пальчики, редкие судороги и даже перебои в работе сердца. Но врач подчеркнула, что одного несбалансированного рациона питания обычно недостаточно для развития тяжелой гипокалиемии. Но, вы знаете, я бы на месте врача не стал бы успокаивать, наоборот, запугивал бы еще больше какие-нибудь жуткие диагнозы бы предполагал. Но, к слову врача, к дефициту калия может привести сочетание однообразного питания с низким содержанием вот этого самого элемента. Ну и заодно заболевание ЖКТ, куда уж сегодня без них в нашей рубрике «Полярный эспрессо», сопровождающихся обезвоживанием. В общем, всяких медицинских пугалок я вам здесь сегодня накидал. Самое время сказать вам приятного аппетита. Не забывайте завтракать.
0: Полярный

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе Ледового только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16
2: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
3: Партнер программы МФК «Северная Нагорная». Скоро день учителя. Не ломайте голову над подарком. Дарите подарочную карту Северного Нагорного.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
6: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
1: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
3: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
2: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель».
0: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень».
2: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
0: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
7: Партнер проекта — производитель. Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет. Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: звук. Мы разыгрываем фирменную кружку Power Hit Radio. У нас уже есть звонок в студии. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте вам. Как вас зовут?
1: Сергей.
0: Ну что, Сергей, будем с вами слушать сейчас каверы, потому что рубрика у нас такая «Откуда звук?». Потом вам предложу 4 варианта ответа. Буду вас спрашивать, кто же в оригинале эту композицию исполняет. У нас сегодня, конечно, такая коварная история нас с вами поджидает, потому что мелодия, которая сейчас зазвучит, ну она прям очень известна, вы ее точно хотя бы раз в жизни своей слышали. А вот кто ее исполняет, я, если честно, пока соответствующую статью не прочитал, даже и не знал такого исполнителя. Ну, может быть, кстати, у вас и такое музыкальное знание есть. Буду вам аплодировать, если сможете выбрать сразу верного исполнителя. Давайте к треку уже перейдем. Слушаем кавер-вариант ответов чуть позже. Поехали!

0: Ну вот, а теперь узнаем с вами, кто же в оригинале эту композицию спел и написал. Варианты ответов для вас. Это Заз, Ализе, Гару или Камаро. Выбираем сегодня из французских исполнителей. 1, 2, 3, 4. Кто вам сегодня ближе?
1: Давайте второй, Ализе.
0: Вы про Ализе? Слушайте, я в восторге, если честно. Не знаю, знали вы это или просто пальцем ткнули, но сделали это верный вариант ответа. Я вас поздравляю. И давайте оригинал вспомним, как он звучал в 2001 году.

Если вы скажете, что очень мне напоминает это Милен Фармер, вы будете прям абсолютно правы, потому что продюсер и автор слов к этой композиции Милен Фармер, да, абсолютно верно. Но, конечно, еще очень важную роль в этой композиции сыграл еще и образ обольстительной Лолиты, да-да, прям как в романе Владимира Набокова. И в видео на эту композицию девушка, собственно, в этом образе хулиганском и предстает. Какое слово выбрал интересное, да, для описания Лолиты. Сергей, просим оставаться на линии. Вам сейчас за эфиром расскажу, как же забрать нашу фирменную кружку Power Hit Radio. А всех остальных слушателей приглашаем еще в 9.50 и в 10.50. Наши утренние игры, да и вообще, в принципе, эфир на 104.5 продолжается.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик «Олсе Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
4: Но это подарок Power Hit Radio. Ко дню рождения нашего Мурманска Катя Новикова приехала к 8 утра в студию. Доброе утро.
5: Какой
4: тебе.
5: Какой хороший подарок ко дню рождения города. Замечательный. Приглашайте, так сказать. Всем доброе утро. Привет.
4: Ну, нам
5: я
4: очень
5: шучу.
4: Нравится.
5: Нам тоже.
4: Спонсор программы ИП Савинцев Алексей Николаевич. Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября в павильоне Мурманэкспо, Кольский, 51.
5: Ах, какую тему мы сегодня будем обсуждать. Так все любопытно, так все интересно, так все местами красиво.
4: Местами — это очень точное слово. Потому что площадка на подъеме на улицу Кельдинская недавно у нас обновилась, и там установили арт-композицию «Полярная панорама». Мы сегодня вот конкретно про нее, ну, не сильно хотим с вами говорить, чего что скрывать. Мы хотим сегодня в утреннем круиз-контроле у вас узнать, откуда открывается ваш любимый вид на Мурманск, и куда вы обязательно ведете приезжающих гостей посмотреть на город из серии «Ты погляди, какая красотища». Ваши комментарии и фотографии,
5: фотографии,
4: кстати,
5: тоже присылайте.
4: Да, ждем в нашей группе ВКонтакте. Открыто наше мобильное приложение Power Hit Radio. Разумеется, наш номер телефона 488-448 с 8 до 9. Звоните, делитесь. И вообще, мне кажется, вот этот внутренний анализ периодически нужно проводить. Знаешь, из серии, а мне вообще что нравится-то? На что поглядеть-то в Мурманске?
5: Это, кстати говоря, такой вопрос для себя нечасто задающийся. И в связи с этим трудно на него бывает ответить.
4: Размышляйте вслух, звоните. Начинаем наш круиз-контроль.
3: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Предпраздничный круиз-контроль сегодня у нас на 104.5, да потому что с 30 сентября уже активно идут мероприятия к 110-летию нашего Мурманска. И напоминаем, что 4 октября будет у нас большущий концерт на центральном стадионе профсоюзов. Надеюсь, ничего у нас не изменится, и Полина Гагарина и группа «Ленинград» будут нас радовать. Это тоже, надеюсь,
1: подожди, это
0: будет.
1: Еще не все. Там еще будет мурманский сводный хор, и сцена уже стоит. Я сейчас там проезжала, там прямо вот с самого утра приготовления идут на центральном стадионе. Причем сцена довольно необычно там расположена в этом году. Обычно ее ставят, на одну сторону трибун. А теперь она вот прямо у здания самого стадиона.
0: Вот куда будут запускать людей, это, конечно,
1: до сих пор. Ты думаешь, на поле не пустят?
0: А я вот, знаешь, никакой информации по этому поводу в интернете пока не нашел, поэтому очень интересно, как в итоге все это будет. Но обсуждаем с вами сегодня не столько предстоящий концерт, да вообще мы его не обсуждаем.
1: Не обсуждаем, уже было.
0: Про наш с вами любимый Мурманск и спрашиваем у вас, откуда открывается ваш любимый вид на город и куда обязательно введете приезжающих гостей посмотреть на наш Мурманск. Нам Вадим, самый первый, оставил комментарий в нашей группе во ВКонтакте. И еще, кстати, фотографии приложил. За это прям сильно отдельное спасибо.
1: Сразу имеем представление.
0: И фотки еще при этом классные. Вадим говорит, что вид открывается классный с радиогорки.
1: Я призадумалась, где это на самом деле.
0: Вот для тебя есть тогда фотография,
1: разглядывала, но потом поняла, где находится вот этот вот передающий центр, так сказать, сигнал.
0: Да,
1: открещи-то повыше.
0: Да, и, ну, вот, Алеша, это, надеюсь, я пояснять тебе.
1: Нет, спасибо.
0: Это не нужно. Мы, кстати, думаю, сегодня будем вести с тобой такой рейтинг от наших слушателей. По итогу, в завершении эфира, поглядим, какой же топ-1 у нас среди любимых мест наших слушателей. Аркадий написал нам сразу 3. Место у нас. Это так. Солнечная Сопка.
1: Бывает.
0: Это Зеленый мыс.
1: Конечно.
0: Смотрим на него ежедневно. И Абрамыс. Это
1: тоже
0: вообще
1: наблюдаем.
0: У нас панорама самая настоящая. Ксюха Викторовна оставляет комментарии. У нее тоже лидирует Абрамыс и гора Горелая. Давно ли ты была там? Вообще знаешь ли ты, где это?
1: Да, я знаю. Я была и на Абрамысе, и на горе Горелой. Причем на Абрамысе я была в разные сезоны, скажем так. Там, конечно, удивительный открывается вид на Мурманск. Особенно, если это уже сумерки, осень, и весь порт горит, и город весь горит огнями. Очень-очень такой красивый момент. Я знаю, что бывало... Макс Байков вместе со своей семьей даже там Новый год отмечал. Есть там остановка деревянная, кстати говоря, ну не знаю, существует ли она и по сей день на Абрамысе, да? Если немножко от самолетиков опуститься пониже, по тропиночке пройти, вот там такая деревянная остановочка стоит. Непонятно для чего, но вот, видимо, для созерцания красоты залива и Мурманска. Так вот, Макс говорит, как-то был Новый год, и мы прям там и отмечали с радиоприемником. Потом там хлопушки, петарды, все это взрывали, но давненько дело было. Конечно, невероятный вид. Что касается горы Горелой, я там была зимой. Ну, такой 8 марта я там была. Зима, весна, непонятно, что это было.
0: 8 марта. Идеи для подарков закончились, я так понимаю.
1: На снегоступах мы туда с девочками, кстати говоря, да, с Пауэркит Радио ходили, бродили. И, ну, вроде как все прилично, хорошо и удобненько, но на самом деле, когда сейчас проезжаешь по Кольскому проспекту и смотришь на эту горку, а там же вот эта вот локационная тоже станция находится, думаешь, это мы там были? Очень высоко.
0: Так что рекомендую тебе там побродить еще какое-нибудь осеннее.
1: Да, я планирую это сделать, да.
0: Катерина, пока ты планируешь, уже сейчас новый снегоступ нужно будет расщеплять.
1: Ну, значит, так пойдет моя дорога.
0: Рассказывайте и вы, откуда открывается ваш любимый вид на Мурманск, куда обязательно ведете приезжающих гостей посмотреть на наш город. Ваши комментарии и фотографии, прямо-таки настаиваем на этом, отправляйте в нашей группе во ВКонтакте. Открыто наше мобильное приложение. Телефон 488-448. Звоните, делитесь, рассказывайте. А прямо сейчас автохит по теме эфира тоже давайте-ка послушаем. Автохит. Как бы сказали приезжающие к нам жители Индии, beautiful places.
1: Это бы они именно сказали, да?
0: Естественно. Ага. Звучит у нас прямо сейчас в автохите Тиесто и Бриана Грейс рассказывает о том, какой красивый вид открывается от памятника Алёше. Ну, это вольный перевод, но я думаю, смысл вы уловили. Автохит в круиз-контроле. Давайте послушаем.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Поздравляем с Днем города и приглашаем на осеннюю ярмарку. С 30 сентября по 4 октября в павильоне Мурман-Экспо вкусные и полезные продукты. Колбасы, мясные деликатесы, рыба, морепродукты, мед, чаи, сладости, специи, соленья, масла, одежда и обувь, украшения, аксессуары, текстиль и товары для дома, товары для красоты и здоровья и многое другое. Кольский 51 с 11 утра. Подробнее в группе «Мурман Экспо» в социальной сети ВКонтакте.
2: Круиз-контроль. РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4-1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж». 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092. 92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
7: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
8: Geely CityRay – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
9: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
10: 488-442. Круиз-контроль.
1: Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Стремительно растет столбик термометра. Было плюс 4 еще час назад, а сейчас плюс 6. Видимо, у нас на градуснике в студии Power Hit Radio. Обещают нам, кстати, вообще сегодня в течение дня очень приятную погоду. Плюс 10 градусов будет в Мурманске. И никакого дождя, самое главное, в эту пятницу.
2: В эту пятницу-то никакого дождя мы не ждем, а вот ближе к вечеру субботы нам рисуют какие-то небольшие капли. Этот дождь продолжится и до воскресенья, но днем должен прекратиться.
1: Ну, это этот момент, я тебе так скажу.
2: Да.
1: Поглядим, как
2: может
1: будет.
2: Может быть, кто-то тучи разведет руками?
1: Другая артистка приезжает, да, у нас. А ты знаешь, если посмотреть на прогноз погоды на ближайшие выходные, при очень классных градусах и температурах будем мы проводить ближайший вот этот праздничный...
2: Да, и ветер не будет бушевать.
1: Выходной день, а вот ветер, дождь все-таки тоже хочет посмотреть на артиста, который к нам приезжает и скажет привет, бонжур, хеллоу, и заглянет. В Мурманск продлится ли он до самого вечера? Поглядим в моменте. Хорошо, что у нас 4 октября будет на 104,5 полярная станция Свет Владимирова будет работать в воскресенье и в моменте, если что, расскажет, что ж за окошком-то у нас происходит.
2: Ну да, и чего ожидать в ближайшие несколько часов.
0: Круиз-контроль.
1: Но не погода, мы с вами едины. Возвращаемся к нашему круиз-контролю. Узнаем сегодня у вас, откуда открывается любимый вид на Мурманск у наших слушателей и куда обязательно ведете приезжающих гостей посмотреть на город.
2: Что пишут наши слушатели?
1: Алексей пишет, да, передает всесезонный привет, рассказывает, что солнечное прекрасно в любую погоду и зимой, и лето, помогает мне и гостям в подъеме на солнечную его автомобиль. Я уже даже не хочу озвучивать этот хэштег. Я боюсь, что по разности
2: Алексей.
1: Рекламные интеграции уже у нас начинаются здесь. Ну, а Нивасы готовы зимой забраться, а вернее, спрашивает он, а Нивасы готовы забраться зимой на эту прекрасную сопку?
2: А, то есть он как бросает какую-то, я не знаю, нет, не жребий как-то называется.
1: Он бросает
2: перчатку.
1: Да какую? Булыжник Макса Майкова шныряет прямо сейчас. Ну, еще переделывает песню «Черный бумер», говорит, петь голосом и под музыку Серега. Причем здесь я, если
2: может
1: честно,
2: быть,
1: так до сих пор разобраться.
2: Не знаю.
1: И не могу. Белорусский рэпер вряд ли к этому имеет какое-то отношение. Вера написала нам комментарий. Самое главное, еще ты погляди, какую шикарную
2: это
1: фотографию приложила.
2: Это невероятно живописно. Вера, неужели это ваших рук дело? Это очень и очень красиво. А какая точка? Скользкая набережная. Мы сейчас видим, да, на фотографии Кольскую набережную, когда как раз-таки то место, где Кола впадает в Тулому, и вот этот вот наш большой, так сказать, водоем разделяется и течет дальше.
1: Степан подхватывает это обсуждение, говорит, да, набережная в Коле – это классное место. Главное, чтобы ветром с нее не сдувало.
2: Но там есть местечки, где можно припрятаться.
1: Сразу видно, человек не первый раз, да, в Мурманск приезжает. А Геннадий нам присылает свои фотографии и закатные, и ярко-летние.
2: Да что за красота такая! Ты и это все точка...
1: А вот давай.
2: А я знаю.
1: А вот где?
2: Я была там. Это Зеленый мыс. И там вот этот вот единственный глюкофон, так называется, вот этот вот солнечный барабан, барабан солнца, инсталляция, которая была несколько лет назад там установлена. Ты бывал там?
1: Глюкофон.
2: Около
1: это,
2: глюкофона
1: когда
2: вот этого.
1: Связь перестает работать.
2: И это тоже.
1: Понимаю?
2: А там, кстати говоря, и не работает вовсе.
1: Потому что не нужно смартфон на таких местах залипать. Нужно смотреть по сторонам.
2: Причем он самый большой в мире. Этот глюкофон и установлен действительно на смотровой площадке на сопке Зеленый мыс, немножечко пониже мемориала памятника Алёши.
1: А ты когда приходила к глюкофону, там уже украли колотушку или
2: нет,
1: еще была
2: нет,
1: на месте?
2: Нет, я даже умудрилась постучать в нее, да.
1: Ты знаешь, каждый раз, когда я приводил группы туристов, случалось у меня и такой опыт в моей жизни, вот на эту видовую точку около памятника Алёши, вне зависимости от того, откуда приезжали люди, это у меня был и Оренбург, и был Владикавказ, и Петербург, и Москва. Всегда вот на одной и той же точке, когда ты проходишь мимо аллеи городов-героев и выходишь вот на вид, получается, над всем Мурманском, всегда я слышу за своей спиной, потому что и сам испытываю ровно такое же в любую погоду, в любой сезон, даже вот какой-нибудь вот мерзкой прям весной, когда у нас пересменка начинается времен года, в апреле где-нибудь, когда все в одно большое грязевое болото какое-то превращается, все равно звучало. Я могу тебе это лично подтвердить.
2: Слушай, но ведь на этом месте там еще и сделан такой как бы деревянный амфитеатр, можно прям посидеть, посмотреть,
1: полюбоваться. Вот сразу видно, человек в Петербурге учился, понимаешь? понимаете, деревянный, но амфитеатр все равно.
2: Ну,
1: конечно.
2: Так вот этот проект так называется, да.
1: Все в порядках у нас, безусловно. Рассказывайте и вы, откуда открывается любимый вид на Мурманск, и куда обязательно ведете приезжающих гостей посмотреть на город. 488-448. Группа во ВКонтакте, мобильное приложение Power Hit Radio. Пишите, звоните. Ну и музыка получается, Екатерина.
2: Ну, давай, продолжаем.
0: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Powerhit Radio.
1: Реклама. Приглашаем на осеннюю ярмарку. Всего 5 дней с 30 сентября по 4 октября в павильоне Мурман-Экспо. Одежда и обувь, украшения, аксессуары, текстиль и товары для дома. Товары для красоты и здоровья. Большой выбор вкусных и полезных продуктов. Ярмарка работает с 11 утра. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51.
0: Круиз-контроль на Powerhit Radio. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20 21 41.
2: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софья Перовской, 3.
3: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
5: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
6: Без возрастных ограничений.
7: Можно долго сравнивать. Можно искать что-то еще. А можно просто выбрать. Хавейл. Комфорт. Стиль. Технологии. Все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет «Хавейл Мурманск». Проспект Кольский, 118. Телефон 33-00.

0: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
2: Круиз-контроль. Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51.
3: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Лунная соната прислала сообщение, говорит, лучший вид на город, по моему мнению, точно из моего окна. Кайфуем.
1: Мы насладились видами из вашего окна благодаря вашим фотографиям. Невероятно красивые закаты. Но ты знаешь, мне кажется, те люди, которые живут вот на улице Скальной, наверное,
0: про
1: на северном проезде.
0: Сейчас.
1: Нет, у меня так расположен дом, что перспектива есть. И, в принципе, да, красиво все там открывается. Главное, повыше залезть. Ну, то есть я там на 7-м этаже живу, у меня вся красота видна. Да, а если еще повыше забраться, и если у вас дом расположен таким образом, что как раз-таки на залив, вообще самая красота, конечно, вот мне кажется, виды на залив открываются. Там потрясающие виды.
0: А вот ветры какие при этом все это сопровождают, как ухает у себя в
1: твоих окнах. Ну, не бывает все хорошо всегда со знаком жирным плюс.
0: Это правда. К разговору, кстати, про классные впечатляющие места. Я-то вырос внизу, на низинке, знаешь, на жилстрое, поэтому каждый раз, когда
1: забирался.
0: А вот едешь с севера нашего города на юг, проезжаешь перекресток Верхнеростенское шоссе и Старостина, и вот туда, по верхней части нашего города едешь, как раз таки вот этот самый вид у себя там открывает. Да. Я каждый раз, вне зависимости от сезона и времени дня, испытываю ровно одни и те же ощущения, захватывает, не могу.
1: Какая красота!
0: Ну, про себя внутренний точно. Да. А веду, и ты знаешь, самое неочевидное, еще есть место, когда вот ты, желательно, на троллейбусе просто, потому что он это не так спешно делает. Ну-ка. Ты спускаешься от Семеновского озера вниз туда, вот по Героев Североморцев.
1: Поддерживаю.
0: И вот этот вид на залив, желательно на троллейбусе, потому что на горочке он притормаживает тихонечко, и есть возможность насладиться.
1: Прямо, да.
0: Это прям вообще какой-то отдельный кайф. Ну, а у тебя что по твоим любимым видам, кроме вида из окна, понятное дело?
1: Да нет, слушай, у меня не самый любимый вид из окна, но для меня было важно, когда мы покупали квартиру, чтобы вид все-таки был хороший из окна. Но я люблю Абрамыс, мне очень нравится Мурманск в огнях. Смотровая площадка, я имею в виду.
0: Я обожаю этих мурманчан, которые самый лучший вид в Мурманске, это за пределами Мурманска. Отличная Екатерина.
1: Слушай, ну, когда приезжают друзья, товарищи, знакомые, понятно, мы ездили к памятнику Алёше, но сейчас там, конечно, масштабная реконструкция идет, но, тем не менее, сопка довольно зеленый, мыс большая, и есть где походить, что посмотреть, и виды красивые открываются. Что еще мне нравится? Совсем недавно, буквально в августе, мой сын открыл для меня красивое место для созерцания. Это в районе улицы Северный проезд. Там не так давно появилась детская смотровая, вроде как и смотровая площадка. Там такие необычные световые качели, круг такой, ты вот можешь на него забраться и покачаться. Подобные круги висят в Мурманск-Моле, например.
0: Да, на четвертом этаже.
1: Да. В общем, вот там, конечно, тоже очень красивый вид открывается, туда, в сторону Ленинского района и как раз-таки на залив. В общем, все, что связано с водой, я очень люблю.
0: Нам Екатерина присылает фотографии.
1: Это не я.
0: В нашей группе во ВКонтакте. Во-первых, шикарная юбка Екатерины, но во-вторых, давайте к тексту перейдем. Огни Мурманска. Мое любимое место в последнее время. Еще хороший вид открывается с набережные Колы.
1: Ну, разумеется.
0: А еще с противоположного берега. Там много точек для обзора. Не только Абрамыс, когда я уже от себя добавляю в тексту сообщение. Минькина и Мишукова предлагает нам Екатерина. За прибрежным рынком качели тоже шикарный вид на Кольский мост и на залив. А Степан самый настоящий рейтинг составил в комментариях в группе в ВК. Доброе утро. Веду себя обычно в 5 любимых обзорных мест. В очередной раз напоминаем, что от Степана...
1: Степан гость нашего города.
0: Да, но настолько частый, что можно, знаешь, уже вид на жительство, мне кажется,
1: мне
0: и выдачил овечку, да, хотя бы от Power Hit Radio. А Степан составляет список, давайте снизу начнем. Ага. Будет на 5-м месте Абрамыс.
1: Вот так вот.
0: На 4-м Зеленый мыс, куда ж без этого вида. На 3-м месте Ждущая.
1: Хороший вид.
0: Впервые у нас появляется в нашем сегодняшнем утреннем рейтинге и обсуждении. 2-е, глобальная точка, которая называется Гора, конкретно улица Старости на северный проезд Маклакова, особенно вечером, красиво. Mm-hmm. Ну и 1 у Степана, это Гора Горелая. До половины Мурманска и так большая смотровая площадка. Это уж точно. Присылайте ваши любимые локации, откуда открывается любимый вид на Мурманск и куда обязательно ведете приезжающих гостей посмотреть на город. Это тоже отдельно интересно пунктом послушать. 488-448, группа ВКонтакте, мобильное приложение. Правда, в приложение фотографии не влезают, там только текстовое описание, хотя, может быть, кто-то внутренний Бианки или Пришвин сейчас откроется у этого человека и понесется у нас в утренний
1: происконтроль. Да, ну и о дорогах нам тоже не забывайте сообщать.
2: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Поздравляем с Днем города и приглашаем на осеннюю ярмарку. Для вас разнообразие вкусных и полезных продуктов. Колбасы, мясные деликатесы, рыба, морепродукты, грибы, соленья, специи, орехи, сухофрукты, сладости, предметы домашнего обихода, товары для красоты и здоровья, одежда, обувь, аксессуары, товары для дома и для души. С 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо, Кольск. 51. Подробнее в группе Мурман Экспо в социальной сети ВКонтакте.
0: Круиз-контроль.
2: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
3: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
4: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
3: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
4: Мурманск, Воровского, 20.
3: Карла Маркса, 36.
4: Герои североморцев, 15.
3: Кольские, 114.
4: Телефон 207-702.
5: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
6: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории, с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
7: Запрещено для детей.
8: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
9: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
8: «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7-4-9-7.
10: Для лиц старше 12 лет.
11: Коробка передач «Пин». Нравится. Кажется, попал.
12: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
13: Мама, смотри, я плыву!
14: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн. Бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
0: Круиз-контроль.
1: Осенняя ярмарка с 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо. Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Площадка на подъеме на улицу Кельдинская недавно обновилась, и там установили арт-композицию под названием «Полярная панорама». Это, если что, вот эта смотровая площадка около Спаса на водах и соответствующего маяка. Мы сегодня в утреннем круиз-контроле у вас узнаем, откуда открывается ваш любимый вид на Мурманск, и куда обязательно вы ведете приезжающих гостей поглядеть на город. Нам Август написал сообщение в нашей группе
1: давай
0: во
1: читать.
0: ВКонтакте.
1: Да. И если видовая площадка располагает... Если видовая точка располагает смотровой площадкой, то это плюс, но, как правило, это виды на промплощадке. А те, что позволяют увидеть город, требуют восхищения и, как правило, не оборудованы парковочными местами, столиками для пикника и туалетами. Это важно. Нужно выбрать ту самую точку, которая ляжет в душу и запомнится навсегда в памяти посещения Мурманска. Поэтому, если заехать на кофе в Огни Мурманска, мы получим желаемый результат. И еще три точки на Левобережье. Я и сам люблю их посещать и не понимаю, почему так медленно развивается природный туризм с экотропами, пешими маршрутами, оборудованными стоянками, саунами, туалетами и прочее. Ну, вы размечтались.
0: Магазинами, заправками.
1: Что еще нужно? Тогда это совсем уже не экотуризм.
0: Сувенирными магазинами. И что-нибудь еще добавить?
1: Да, слушайте, ну вот что касается столиков для пикника и парковочными местами, вспомнилась мне смотровая площадка в Ленинском районе на улице Маяковского. Это вот если там от Ждущей немножечко вбок, так сказать, пройти, вниз чуть-чуть опуститься. И эту площадку создавали, а там как раз и мангальные зоны, и места для отдыха, и такой вот прямо деревянный амфитеатр. Еще раз я назову эту локацию с видом на Кольский залив. Когда только эта площадка появилась, мне кажется, это был где-то год 2021-2022, бывала я там, ну, разок-другой, чтобы посмотреть, что же сделали. Все было очень достойно и красиво. Как сейчас обстоят дела на улице Маяковского, хотелось бы знать.
0: Ну, вопрос, как всегда, в отношении, потому что делают, а потом в итоге вот тебе граффити, вот тебе невынесенный мусор, поэтому для кого, для чего стараться, если честно, вопросы тут же возникают. Там еще Андрей оставил комментарий с фотографиями. Спасибо Андрею отдельно за них, потому что на них Мурманск еще буквально 2 недели назад, ну, когда да. Все у нас горело и пестрело на деревьях. В общем, все цвета нашей осени в группе во ВКонтакте. Андрей нам пишет: улица Александрова напротив Алеши и Семеновского озера с видом как раз-таки на Лапландию, которая там кораблем припаркована на берегу этого самого озера. Действительно, вид кайфовый. Так что, Андрей, спасибо вам за комментарий.
1: И еще одна смотровая площадка. Это арт-объект такой. Маяк Федора. Правда, я его Маяк Достоевского иногда называю, но на улице Достоевского.
0: Федор Михайлович поудивился, да.
1: Но все сложилось, все понятно. На улице Достоевского находится деревянная конструкция. И, кстати говоря, и смотровая площадка на Маяковского, и Маяк Федора, и, кстати говоря, по-моему, даже Глюкофон, который на сопке Зеленый мыс. Все эти смотровые площадки были созданы в рамках большого проекта. Этот проект назывался «Мой залив». И вообще планировалось 6 видовых площадок сделать по Мурманску. Слушайте, заглянула я на сайт этого проекта. Там вообще очень все здорово и интересно. Есть прям большая карта нашего города. И тут же и Рослякова. Ну, в общем, окрестные все наши территории. И точками, несколькими точками обозначены те площадки, где красивые виды и где хорошо бы что-нибудь установить. Причем эти площадки выбирали совместно с жителями Мурманска, проводили встречи в разных районах, и вот жители говорили: а вот это отличное место для парка и отдыха, а вот здесь хорошо бы установить смотровой бинокль. В общем, ребята, загляните на этот сайт, возможно, для себя откроете много новых мест.
0: А откуда открывается ваш любимый вид на Мурманск, и куда обязательно ведете приезжающих гостей посмотреть на город? 488-448. Группа во ВКонтакте, мобильное приложение. Буквально еще одну песню Тейт Макрей послушаем. Будем уже подводить итоги. Какое же самое востребованное место для созерцания, любования у нас в Мурманске?

0: Узнаем сегодня у вас, откуда открывается любимый вид на Мурманск, куда обязательно ведете приезжающих гостей посмотреть на город. Подвел я итоги по итогам комментариев, которые оставили в нашей группе во ВКонтакте. Отдельное спасибо за фотографии, которые вы прикрепили. На некоторые...
1: Благодарим вас.
0: Глядишь, и хочется к лунной сонате в гости напроситься для того, чтобы такие тоже шикарные закаты поглядеть.
1: Так, что по рейтингу нашему получается с вами вместе составленному?
0: Ну, давай так, это не было нашей главной целью.
1: Нет, конечно.
0: Решили просто любопытно. Ради, да, такие промежуточные итоги подвести. У нас сразу аж три локации на первом месте находятся. Итак, это у нас Солнечная Горка, это Зеленый Мыс, и Абрам Мыс набрал одинаковое количество радостных возгласов и комментариев в группе во ВКонтакте. Места привычные, места хоженые.
1: Да, знакомые, хоженые.
0: Места понятные, но есть и среди комментариев для меня, ну, не самые очевидные места, если честно. Ну, гора, понятное дело, Старостина, Маклакова, но вот то, что есть еще Минкина и Мишукова, и даже прибрежный рынок, это, конечно, удивительно, что и там можно красоту находить. Спасибо за ваши комментарии и за ваши фотокарточки прям отдельные. Напоминаем, что обсуждение продолжается, понятное дело, хоть и круиз-контроль подходит к своему логическому завершению.
1: Спонсор программы представляет осеннюю ярмарку с 30 сентября по 4 октября. Вкусные и полезные продукты, одежда и обувь, аксессуары, текстиль, товары для красоты и здоровья и многое другое. Павильон Мурманэкспо, Кольский, 51. Подробнее в группе Мурманэкспо в социальной сети ВКонтакте.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
2: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Вы когда-нибудь задумывались, как можете в полной кромешной темноте безошибочно почесать нос или ногу? Какое тривиальное и простейшее действие, да? Ну, почти. А если задуматься, за эту повседневную магию отвечает наше шестое чувство – проприоцепция. И сегодня о ней в программе «Две минуты с пользой». У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Говоря простым языком, все это способность нашего мозга каждую миллисекунду понимать, в каком положении находится тело в пространстве, даже если мы этого не видим. Сенсорные рецепторы, раскиданные по всем нашим мышцам, сухожилиям и суставам, непрерывно отправляют сигналы в теменную долю мозга. Там формируется четкая схема нашего тела. Вы можете проверить сами, все ли у вас в порядке с этой системой. В неврологии есть два элементарных, но очень показательных теста, которые вы можете сделать прямо сейчас. Первый тест – это пальценосовая проба. Встаем ровно, вытягиваем руки перед собой и закрываем глаза. А теперь попробуем поочередно указательными пальцами дотронуться до кончика своего носа. Попали? Отлично, система работает шикардосно. Промахнулись? Если вы при этом абсолютно трезвы, это веский повод дойти до невролога. Второй тест – это поза Ромберга. Встаем прямо, сдвигаем стопы плотно друг к другу, вытягиваем руки вперед и снова закрываем глаза. Здоровый человек в такой позе стоит устойчиво. Если же вас начинает шатать, вы заваливаетесь в сторону или теряете равновесие – это красный флажок. В медицинской литературе описан поразительный клинический случай. За тяжелую инфекцию у пациента, его имя Иэн Уотерман, полностью погибли проприоцептивные нервы. Его мышцы были абсолютно здоровы, но мозг перестал их видеть. Чтобы сделать хотя бы шаг, ему приходилось неотрывно смотреть на свои ноги, сознательно контролируя каждое движение зрения. Стоило в комнате внезапно выключить свет, и человек мгновенно падал на пол. Без визуального контроля его мозг просто не понимал, где находятся ноги и как удержать равновесие. Он буквально терял свое тело в темноте. Просто помните, что способность банально стоять с закрытыми глазами – это результат колоссальной, непрерывной вычислительной работы нашей нервной системы. Соня Баженова, «Две минуты с пользой».

0: Что-то явно происходит, Екатерина, потому что новости пришли к нам из Москвы, причем от 28 сентября.
1: Ты про заморозки?
0: На Новую Москву обрушили заморозки. Ну, как обрушились? Минус 0,2, но все равно значение стало отрицательным. У нас в Мурманске, если честно, за всю историю наших с тобой наблюдений за погодой, я такого пока в 2026 в новом сезоне у нас не припомню.
1: Но ты имеешь в виду с августа месяца?
0: Да, конечно,
1: да, пока
0: конечно.
1: Я тоже такого не припомню. Москва бьет рекорды.
0: А, конечно, еще и параллельно идут новости о том, что, ну, с 1 октября, так и быть, в Петербурге и в Москве будут подавать отопление. Поэтому сентябрь все-таки стоял.
1: Нам тут есть тоже чем похвастаться.
0: Да, отличный от нашего, но все равно как-то удивительно, что на крайнем севере дольше приходят эти отрицательные погоды, чем в центральной России.
1: Да, очень хорошая погода стоит сегодня в течение 2 часов. Это шоу «Двое против сна». Мы дважды расскажем вам о погоде. Всех, конечно же, интересуют ближайшие выходные, потому что праздник, как говорится, к нам приходит. Да, столица Заполярья отмечает 110-летие со дня основания, и большие мероприятия пройдут все эти выходные.
0: Поэтому не хотелось бы смотреть на Полину Гагарину и обтекать при этом, но от того, что дождь сверху.
1: Ну, конечно,
0: все остальный выбор, безусловно, каждого. Песня недели у нас будет звучать прямо сейчас в эфире, потому что пятница на календаре, а не только предпраздничные дни, не только ими едины. Так что Fast Boy Music Sounds у нас в эфире прямо сейчас. Еще раз всем, кто к нам присоединился, говорим мы с Катериной.
1: Доброе утро! Feel the power. Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50. Рогозерская, 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20. This is Power Play.
1: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
2: Катя Новикова и Сергей Сачков.
1: Двое против сна.

0: Реклама.
1: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
2: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софья Перовская, 3.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
6: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
7: Без возрастных ограничений.
1: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4 сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений.
8: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Верханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский, 51/8.
2: Глобально ничего у нас с вами за прошедший час не изменилось, только столбик термометра подрос. Плюс 8 прямо сейчас в Мурманске. Максимум сегодня до плюс 9 градусов нам обещают, а все остальное остается по-прежнему. Да, ветер у нас юго-западный, 2-5 метров в секунду. Без дождей пока в эту пятницу, ну и без солнца тоже проводим сегодняшнее 2 октября.
1: Ну и смотри, минут, наверное, 30 назад у нас был также прогноз погоды, и там на завтра, на вечер нам говорили, что будет дождь. Сейчас немножко изменилось.
2: Так, видимо, он смещается окончательно на 4 октября.
1: Ну, не хочу я так.
2: Но пока все на это указывает, Катарин. Да, будем в моменте следить, что у нас здесь с погодой происходит. Пока днем в воскресенье, в день города, будут у нас осадки, но зато вечер и ночь пока чистые, ясные, пускай, ну, хотя бы так пока и остается. Напомним, в Мурманске на этот момент у нас в эту пятницу плюс 8 градусов.
1: Спонсор прогноза погоды — рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» — готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка. Дорадо и Сибас в маринадах, изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили, и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский, 51/8, ВКонтакте, «Шеф-Порт Мурманск».
0: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против сна.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
2: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Каждый ребенок при рождении обретает права, установленные семейным законодательством. При этом несовершеннолетние дети, чьи родители не женаты, имеют равные права с детьми, чьи родители состоят в зарегистрированном браке, говорит эксперт программы юрист, руководитель юридической компании Антон Северин.
3: Брак в контексте действующего законодательства, семейного кодекса, на мой взгляд, союз на сегодня более экономический, то есть регламентирующий имущественные права и обязанности супругов. Конечно, семейный кодекс говорит и декларирует такие понятия, как любовь, взаимоуважение, взаимная ответственность и взаимная помощь, но этот момент остается, на мой взгляд, более декларированным, ну, в том смысле, что по сравнению с имущественными правами и обязанностями нельзя в судебном порядке потребовать той самой любви, взаимопонимания и взаимной поддержки.
2: Понятие брака относится только к супругам, и никоим образом наличие его или отсутствие не влияет на права и обязанности в отношении детей.
3: Неким отличием для родителей, которые в браке не состояли при рождении ребенка, является установление отцовства, то есть если родители в браке, в органах ЗАГСа при рождении ребенка он автоматически записывается на мужчину как на отца ребенка. Если же родители в браке не состоят, то необходимо будет отцу ребенка написать соответствующее заявление и выдается свидетельство об установлении отцовства.
2: Отцовство таким образом устанавливается отдельным актом. А в случае, если при таких обстоятельствах отец ребенка не желает написать заявление, то установление отцовства может проходить в судебном порядке.
3: Судебный акт на основании биологических экспертиз будет являться документом, на основании которого будет также выдано свидетельство об установлении отцовства. Также родители, вне зависимости от наличия брака, которые, к примеру, не проживают совместно друг с другом, имеют право на определение места жительства ребенка.
2: Отдельно, как отмечает Антон Северин, стоит сказать об алиментных обязательствах, ведь они могут быть взысканы вне зависимости от наличия либо отсутствия официальных брачных отношений.
3: То есть супруги могут даже проживать вместе, находиться в браке, и один из супругов, как правило, мать ребенка, может обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов, указав, что да, вот несмотря на то, что мы проживаем с мужем совместно, разводиться не собираемся, но помощи на ребенка он не оказывает. И такое заявление должно быть судом удовлетворено, алименты должны быть взысканы. То есть наличие либо отсутствие брака в целом никак не влияет на права и обязанности родителей по отношению к своим детям.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

Реклама. Привет, обед. Вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат. Всего 370 рублей. Бесплатная доставка. Даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, Угранип 321-519-400-143-34.
1: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
3: Без возрастных ограничений.
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по спеццене с выгодой до 600 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Кольском проспекте 118 и сделайте свой выбор. Автомаркет Тенет Мурманск. Кольский 118. Телефон 3-3-0.
5: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
6: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
7: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
8: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Золото чарта.
1: Стюардесса по имени Екатерина гласит нам сейчас, куда же мы отправляемся на грядущие выходные в рубрике «Золото чарта».
2: А второе крупнейшее государство мира после России сегодня перед нами. Отправляемся мы именно туда. И если переводить название этого государства с наречия индейцев-иракезов, оно означает «земля», «край» или «деревня». Выбирайте сами, где сейчас вы с нами путешествуете.
1: Мне больше иракезы понравились.
2: Ну да, они такие. Государственный символ этой страны – бобер, местная порода лошадей и... листочек клёна. А тут вот совсем все понятно становится. В общем, мы сегодня путешествуем там, где находится низменность Великих озер и реки Святого Лаврентия. Там, где растет клён сахарный и сосна смолистая. Обитает мускатный овцебык и заяц-беляк. Это уже более понятно.
1: А вот клён-то шумит там.
2: А вот клён шумит, да еще как шумит. Прямо на флаге шумит. Изображен кленовый лист с 11 вершинами, так как лист такой формы меньше всего искажается на ветру. Потому что власти этого государства прям самый настоящий эксперимент провели, испытания в аэродинамической трубе, чтобы установить сей факт. Мы сегодня в Канаде.
1: Поджидает нас там, причем, американский кантри-певец, которого зовут Морган Уоллен. Он выпускник шоу «Голос», и в нашей стране такое активно идет до сих пор. Его летний сингл 26-го года, который называется «Been by Now», что переводится как «Уже прошло». Подробности...
2: Это про лето.
1: Там про все, ты знаешь, и про любовь, хорошо, и про отношения, но самое главное, что песня сделана по легкой формуле альтернативного попа. Ну, вот такое вот описание этого трека есть на одном из интернет-ресурсов. Ну, давайте послушаем, насколько легкий, насколько альтернативный и поп действительно. Морган Уоллен, «Been by Now» на первом месте в музыкальном чарте в Канаде.
0: Золото чартов.

0: Реклама на Power Hit Radio. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественная мороженое, охлажденная, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет.
4: Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук.
3: Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700.
5: Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
6: Geely EX5 Hybrid для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Hybrid теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Geely EX5 Hybrid – ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
7: Папа рад, мама рада, охраняет нас армата.
8: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
9: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
10: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
11: Запрещено для детей.
12: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
13: Катя Новикова и Сергей Сачков.
12: Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Приближаем на 104.5 не только день города, но еще и открытие хоккейного сезона. Буквально уже через неделю, 9 октября, да и 10-го, что уж тут. Сразимся мы с «Динамо Карелии» на нашем Ледовом дворце. Хоккейный клуб «Арктика» выйдет тоже на лед.
2: Да, и прямо сейчас мы разыгрываем годовой абонемент на игры хоккейного клуба «Арктика». Что для этого нужно сделать? Во-первых, позвонить по номеру 488-448. Прямо сейчас набирайте эти цифры. Ну и, конечно, сыграть с нами фактомат. И спустя час будет понятно, кто заполучит этот абонемент.
1: Вот так классно ты сказала. Годовой абонемент. Я аж прям тебе...
2: Годовой абонемент.
1: Поаплодировать захотел.
2: Ну, домашние игры, правильно сказал Сережа, наступают, начинаются прямо сейчас. Ну, не так... Вернее, совсем скоро, 9 октября, потом еще будем играть 16, 18, 21 и 22.
1: Так что приходите, ну и прямо сейчас есть у вас абсолютно легальная возможность получить не только на домашние матчи в октябре, но и в целом вообще на весь сезон нашего хоккейного клуба. Узнаем, кто будет претендовать сейчас на этот абонемент. Наш игрок под номером 1. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
3: Как доброе утро. Доброе утро, здравствуйте, меня зовут Степан.
1: Здравствуйте, Степан. Ну что ж, давайте вам напомним правила нашего фактомата. Мы вам рассказываем про события сегодняшнего дня. Уж 2 октября у нас на календаре. А вы нам говорите только да или нет. Ну, в смысле, согласны вы или не согласны с подробностями этих самых исторических событий. Поехали. У нас по народному календарю пчелиная девятина.
2: Да.
1: Это, если что, правда, с этим не спорим. В это время принято есть мед и запивать его теплой водой. Верите в такую примету?
3: Да.
1: Улья в погреб ставь, праздник меда правь.
2: Красиво.
1: А вам плюс,
2: как.
1: Кстати, да.
2: Да.
1: 2 октября, день метростроителя отмечается, и первое метро в нашей стране появилось в Омске. Все верно?
2: Подумайте.
3: Нет.
1: Естественно, нет.
2: И это тоже плюс.
1: Оно до сих пор там не появилось. В Москве оно возникло в мае 1935 года. 1552 год, Иван Грозный взял Казань. И в память об этом достижении был возведен храм Василия Блаженного в Москве. Все верно?
2: Ну, на Красной площади?
3: Да.
1: Да-да-да, вы правы абсолютно. Официально, кстати, он называется Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. 192 года назад в Москве открыты Триумфальные ворота.
2: Знаем такие.
1: Построили их из чугуна, да или нет?
2: Ну,
3: да.
2: Конечно.
1: А еще в составе белый камень из села Татарова.
2: Вот так.
1: 80 лет назад началась первая телевизионная мыльная опера под названием «Далекий холм». Шла она в эфире целых 12 лет. Верите в такое?
2: Мыльная опера 12 лет?
3: Нет.
1: Правильно.
2: Слишком
1: всего лишь 2,5 месяца. Ее, кстати, даже на пленку не смогли записать. Не было тогда такой функции на телевидении в принципе. В 1978 году советский астроном открыл астероид. И назвали его Мурманск. Может такое быть?
3: Нет.
1: А как? А астрономом женщина еще и была? Чистая правда. А здесь плюс Екатерине, да, уходит. В этот день родился голос страны Юрий Левитан. И однажды за 5-часовое чтение доклада Левитан не сделал ни одной ошибки и ни разу не запнулся. Есть такой факт в его биографии?
2: 5 часов человек читал доклад.
1: Соглашаюсь.
3: Я думаю, да.
1: Абсолютно верно. На следующий день этот 19-летний парень стал главным диктором страны. Успеваем последний вопрос, потому что 75 лет сегодня музыканту Стингу. И вот это имя Стинг, это его псевдоним. Да или нет?
3: Да.
1: Гордон Мэтью Самнер, так зовут этого талантливого мужчину, получил его за свой черно-желтый джемпер с полосками. Уж очень он его любил и часто надевал в молодости.
2: Степан, вы отлично сыграли, но была только всего одна промашка с астероидом и Мурманском.
1: Как это так в преддверии Дня города?
2: Ну, есть сомнения. Ладно, ругать мы вас не будем, но 7 со знаком плюс вам отдаем.
1: За это прямо вас похвалим, поаплодируем. Главное, на линии оставайтесь, потому что за эфиром вам сейчас будет Катерина еще кое-что рассказывать. Ну, в смысле, как претендовать на годовой абонемент хоккейного клуба «Арктика» на ближайший час. Претендовать, а может быть, его взять себе и заполучить. Трубку не кладите.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Мне кажется, я даже знаю, какие новости 2 октября будет рассказывать Екатерина Новикова в преддверии 4 октября. Я угадал, Катерин?
3: Ну, эти новости тоже будут в нашем выпуске.
2: А еще что-то
3: тоже
2: бывает?
3: Тоже будут,
2: класс,
3: ну и другие.
2: Давай послушаем.
3: Так, друзья мои, в Мурманске завершены ремонтные работы на улице Академика Павлова.
2: Подожди,
3: раньше
2: аплодисменты.
3: Раньше срока завершили всю ремонтную кампанию. Работы велись в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». И в ходе ремонта на проезжей части обновлено более 8,5 тысяч квадратных метров асфальтобетона и порядка 3 тысяч квадратных метров покрытия на тротуарах. Кроме того, уложена тактильная плитка. Работы выполняла подрядная организация ООО МДУ. Компания, кстати говоря, вышла на объект сразу после заключения контракта. А контракт заключили 24 августа. И завершили все основные работы. Все удалось завершить раньше установленного контрактом срока. А срок 30 октября. Напомню, ранее предыдущий подрядчик, компания «Северстрой», был отстранен от работы за неисполнение обязательств по контракту и многочисленные срывы сроков. Всего же в рамках национального проекта в Мурманской области ремонтируют 26 дорожных объектов общей протяженностью более 58 километров. Ну и на сегодняшний день из 26 дорожных объектов по всей области работы завершены на 23.
2: Это, конечно, очень похвально и впечатляет то, что настолько рьяно и быстро взялись за работу и ее выполнили. Очень не хочется, правда, чтобы вот после такой экспресс-работы были у нас и какие-то гарантийные потом работы.
3: Ремонты, работы.
2: Потому что что-то пошло
3: не так. И пришлось эти обязательства исполнять.
2: Да, после первого снега, поэтому пускай эти работы будут выполнены быстро и качественно.
3: В Мурманской области льготные лекарства теперь можно получить прямо в поликлинике. Как сообщает Минздрав региона, с 1 октября по всей области меняются адреса у части пунктов выдачи льготных лекарственных препаратов. Пункты выдачи будут работать теперь в поликлиниках. Всего по области таких 27. Ранее только 16 находились в медицинских организациях. Расположение пунктов позволяет упростить процесс обеспечения людей льготными лекарствами. И если будут возникать какие-то вопросы, их можно оперативно будет решать на месте, потому что и фармацевт, и врач будут находиться, ну, собственно говоря, рядом в поликлинике. По всем вопросам работы пунктов выдачи льготных лекарств можно обращаться на горячую линию регионального Минздрава.
2: Знаю, что несколько лет назад были сложности у, в частности, тех, кто получал инсулин у нас в городе, что резко перестали приходить поставки, потому что переходили мы полностью на отечественные препараты. Я очень надеюсь, что вот такие жизненно важные лекарства, с ними перебоев и сложностей не будет, и все, кто в них нуждается, вне зависимости от возраста, будут получать их вовремя, легко и в нужном объеме.
3: Более 40 студентов вузов и колледжей Мурманска будут получать стипендию главы города. В их числе 7 победителей и призеров конкурса «Студент года», 34 лучших учащихся мурманских высших заведений и колледжей. Ребята, ну, не только, понятное дело, хорошо учатся, а также активная у них общественная жизнь, и спортом занимаются, и добровольчеством, и участвуют в студенческом самоуправлении. Размер выплат от 2500 до 5000 рублей ежемесячно. Ну, там все зависит от достижений. Хорошее подспорье, между прочим, к стипендии, которую эти люди и так получают.
2: Прям сильно стимулирует, это точно. Я помню, что в те времена, когда учился я и был студентом в МГТУ, тогда этот вуз назывался именно так, по итогам каждого семестра те еще были какие-то невероятные выплаты тем, кто был прям супер молодец. Угу. В смысле, учиться успевал и в студсовете, да, и кружок по фото. Ну, в общем, ты помнишь,
3: главное,
2: как в том
3: успевал,
2: детском
3: понимаешь?
2: Стихотворении. Да, потому что если ты только сильный, смело, ловкий, умелый, за пределами университета, ты, конечно, молодец, но это не засчитывается, поэтому нужно успевать абсолютно все. В этом как бы смысл студенчества.
3: Слушай, пытаюсь вспомнить, какую стипендию я получала в нашем тогда еще педагогическом университете. Получала. Я вообще не помню, честно говоря. Ну да. Ну ладно, так, это пища для размышлений. А теперь вот уже перейдем к празднованию юбилея города. Ну? Мэр Алании поздравил Мурманск с наступающим 110-летием Асмартарис Асчилик поздравил столицу Заполярья. Видеозапись опубликована в канале Макс у главы города Ивана Лебедева. Так вот, что говорит мэр Алании? Говорит, признаться, к сожалению, мы не можем с вами быть в этот значимый день, но от всего сердца желаем всего самого наилучшего жителям Мурманска. Глубоко ценим давнюю дружбу между нашими двумя городами-побратимами и уверены, что наши отношения, межмуниципальные отношения будут продолжаться и расти. Цитирую мэра Алании. С 2014 года Мурманск и Алания – города-побратимы. А вообще сейчас у Мурманска 10 городов-побратимов. Но и буквально в день города появится 11-й. Соглашение будет подписано с Новороссийском.
2: Абсолютно верно. Ты знаешь, вы, наверное, сейчас слышали, как у нас в радиоэфире стучали клавиши. Я хотел найти, с какого года Алания стала нашим городом-побратимом. Екатерина об этом сказала. Посмотрел, какой город станет нашим новым побратимом буквально 4 октября. И об этом тоже Катерина успела сказать. Поэтому давай, наверное, к следующей новости.
3: Давай, к следующей новости. Мероприятия, посвященные юбилею Мурманска, конечно же, продолжаются и сегодня. В драматическом театре, верно я говорю, Сергей?
2: Абсолютно верно,
3: Екатерина. Да, состоится торжественная церемония, на которой будут присваивать звания почетный гражданин города-героя Мурманска, а также состоится вручение государственных наград, наград главы региона. Ну а вечер завершится выступлением ансамбля «Русская песня», подруга. Руководством кого?
2: Ну не так.
3: Нет, у меня это так, Надежды Бабкиной. А уж как ты будешь представлять этот ансамбль
2: это
3: сегодня на сцене,
2: да,
3: драматического театра, там у вас свои режиссеры и интонации. Да, Сергей, кстати говоря, будет сегодня в том числе чествовать, да, почетных граждан города Мурманска.
2: Я
3: и со сцены всех поздравлять.
2: Да.
3: Не волнуйся, у тебя это красиво и хорошо получается.
2: Спасибо.
3: Ну а в субботу, это уже завтра, в Мурманске будут закрывать мотосезон, а там, возможно, будет встретить и Максима Байкова, то есть ведущий Powerhit Radio активно принимают участие в юбилее города Мурманска.
2: Ну, а если вы пойдете, например, 4 числа гулять по улице Ленинградской, возможно, голос Артема Моисеева вы тоже услышите,
3: пожалуйста,
2: потому что будет он вас там встречать на этой ярмарке.
3: Да, 4 октября праздник, конечно же, большой продолжится. Начнется он легкоатлетическим забегом Кола Мурманск в 11 часов, извините, в 10 часов утра старт будет дан. Поэтому, автолюбители, напоминаем, выбирайте пути следования. Будет перекрыта часть проезда. Да, ну, что касается большой праздничной программы и всех тематических площадок, которые многочисленные будут разбросаны по всему нашему городу. Конечно, эпицентром будет центр нашего города, улица Воровского, Ленинградская и другие. Обо всем этом более подробно расскажу вам в следующих выпусках новостей.
2: Ну и мы в очередной раз вам напоминаем, что если у вас есть такая возможность, то лучше прогуляться в этот день по центру нашего Мурманска до той локации, которая будет вам интересна. Предполагаю, что с парковочными местами и так у нас не просто здесь сейчас в центре города, а учитывая наплыв желающих попасть на стадии десятилетия, будет действительно прям...
3: Да, большой. И я хочу сказать, огромный, что?
2: Я не знаю, к чему ты ведешь.
3: А, нет.
2: Большой, огромный, сама выбирай, Екатерина.
3: Ладно, хорошо, я хочу сказать, что транспорт будет работать в усиленном режиме. Как будет работать он в 12 часов, вам подробнее расскажу.
2: Но интрига у нас.
3: А, ну это же надо тоже знать, потому что мы призываем оставить ваши автомобили в ваших же дворах.
2: Я надеюсь, что погода еще будет нам способствовать тому, что мы сможем прогуляться.
3: Зонтики, дождевики никто не отменял.
2: Прям Катя настаивает на общественном транспорте у нас. Напоминаю еще раз, во сколько можем послушать новости со всей свежей информацией.
3: 14 и 16 часов. Оставайтесь с нами на 104.5.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: без возрастных ограничений.
1: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
2: Без возрастных ограничений.
3: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
4: Powerhit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату, умная колонка с Алисой. Главный приз – сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
5: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Книповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
4: Правила конкурса «Я рисую с Венге Мебель» в группе Powerhit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет. Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вырыханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-порт. Свежая рыба и блюда ресторанного уровня. Кольский, 51/8».
2: Был единственный смысл.

0: Выйти нам прямо сейчас в эфир для того, чтобы сказать, ничего не изменилось за прошедший час у нас в Мурманске. Даже погода как будто застыла и замерла ровно на тех же показателях. Плюс 7,5 градусов прямо сейчас на нашем студийном термометре. Ветер у нас юго-западный. Все те же 2-5 метров в секунду. И обещают нам по-прежнему, что сегодня в течение дня никаких дождей у нас не будет.
1: Так, если и в завтрашний день заглянуть, смотри-ка, опять все меняется очень быстро. Завтра 3 октября и не дождь. Динки на эту минуту сообщает нам погодный сайт.
0: А боюсь я заглядывать, знаешь, таким раскладом
1: в
0: воскресенье.
1: Глазочков.
0: Видимо, все туда перенеслось. Ну, ты готова?
1: Да.
0: Открываем.
1: Ну
0: что, Катерина, объявляй то, что просила.
1: Весь дождь переместился на воскресенье 4 октября. Ну, давайте будем надеяться, что все-таки за сегодняшний день этот дождь сможет опуститься и на понедельник.
0: Так что у нас целых 3 хедлайнера нашего дня города. Теперь к Полине Гагариной и группе Ленинград добавляется еще и великолепный дождь, который никто не приглашал. Он сам, как говорится, приперся.
1: Но при этом плюс 11 нам обещают. В общем-то, практически летний дождь в разгар осени.
0: Это песня другого исполнителя. Он к нам на этот праздник нам не приезжает. Напоминаем, прямо сейчас в нашем городе плюс 7,5 градусов.
1: Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-порт», свежая рыба и премиальные морепродукты, полуфабрикаты, натуральные специи, ручная разделка и шоковая заморозка. Красивый и вкусный ужин ресторанного уровня без долгой подготовки. Собственное производство качественно, просто полезно и вкусно. «Шеф-порт» – там, где рыба становится искусством. Кольский, 51/8, ВКонтакте «Шеф-порт Мурманск».
2: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама. Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
1: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
0: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
1: Снежногорск, улица Флотская, 13.
0: Полярный, улица Советская, 16.
1: Гаджиева, улица Колышкина, 70.
2: Телефон 207-702.
3: Одно окно хорошо, а три дешевле.
4: Акция месяца. В октябре при единовременном заказе окон под ключ в компании «Оконный завод Рихау» действует система скидок. Заказывайте больше, платите меньше. «Окна Рихау». Тепло и уют в вашем доме.
5: Телефон 25-16-43.
4: Сайт oknaaries.ru.
6: Каждое воскресенье с 13 до 16
7: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
6: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
8: Партнер программы МФК «Северное Нагорное». Участвуйте в совместной с фондом «Алеша» благотворительной акции «Доброе сердце». До 20 ноября сканируйте QR-код на сердце инсталляции в Северном Нагорном и Мурманск-Молле. Ваша помощь может спасти жизнь ребенка.
9: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
6: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Народная тема.
1: Надеюсь, услышит меня сейчас Катя Новикова и прибежит в нашу Power Studio для того, чтобы рассказать про все классные изобретения и новинки, которые создали за эту неделю русские и не только умельцы. Но начнем с кресла, которое называется «Паук», и держится оно аж на трех ногах. Не знаю еще, чем Катерину в нашу студию заманить. Давайте пока подробности буду вам про него рассказывать. Российская мастерская «Alter ST» представила кресло «Паук», в котором наш российский дизайнер Александр Иванов, здесь его российскости, на сомнение быть не может, отказался от привычных четырех опор. Три стальные ноги всегда касаются пола в точках, лежащих в одной плоскости, поэтому если вы живете в неровном доме, а вы живете в неровном доме, то у вас наконец-то не нужно будет подкладывать все эти многочисленные бумажечки, газетки свернутые, и кресло всегда будет стоять как нужно. Каждая опора – это плоская полоска нержавеющей стали толщиной примерно 8 мм. Сиденье, понятное дело, там погнали уже натуральное кожа, на все это в какой-то футуристичной манере выполнено. Кресло это весит 8 килограммов. Как говорят сами авторы, его легко переставлять по комнате. 8-килограммовое кресло. Но рассказывают, что рассчитано оно не на зону отдыха, а на рабочее место или обеденный стол. Это прямо вот в описании на сайте прямо-таки подчеркивается. Ну, после всего этого красивого описания, конечно, всегда возникает вопрос, сколько стоит-то такое кресло. Как говорят все на том же ресурсе, всего, и подчеркивается это слово двумя жирными полосками, 37 тысяч рублей за штучку. Варианты с нержавеющей стали на трех ногах. Считайте, возможно, ипотеку на него будем скоро с вами уже брать. Ну а созданы кроссовки еще, которые думают, это уже не наше изобретение, это инженеры Ратгерского университета в Соединенных Штатах создали умную обувь, в которой не нужна батарейка. Не очень понятно, зачем ботинкам еще и ум нужен, но давайте об этом тоже будем сейчас разбираться. Энергия вырабатывается благодаря шагам, ну а встроенный искусственный интеллект прямо по подошве определяет, чем человек занят, куда-то медленно идет или бежит, или, может быть, еще чем-нибудь в обуви, знаете ли, занимается. Генератор спрятали прямо в воздушной подушке, а подошва, и говорят, всего лишь нужно 6 секунд для полного заряда этой системы. Даже медленной ходьбы хватает, чтобы постоянно питать всю систему. Вроде бы, вы знаете, ненужная побрякушка и безделушка, но есть все-таки важное, для чего эти кроссовки в том числе создавали, потому что авторы видят главное применение такой обуви в медицине. В первую очередь, кроссовки могли бы следить за походкой пациентов с болезнью Паркинсона и травмами спинного и головного мозга и другими двигательными нарушениями. Обувь могла бы отслеживать изменения походки постоянно в обычной жизни, а не только на приеме у врача. Проблема потому, что, говорят авторы этих самых новых ботиночек, массовая. Более 8,5 миллионов человек страдают, к сожалению, таким заболеванием. Поэтому даже если нам со стороны кажется это какой-то глупостью и ненужностью из серии, зачем тебе обувь, которая рассчитывает твои шаги, то если действительно это поможет людям чуть легче переносить эти заболевания, то, конечно, пускай такая обувь создается. Прибежала к нам все-таки Екатерина Новикова, расскажет нам сейчас, я надеюсь, новости из народного техно, возможно, просто сообщит, что у нее сегодня ничего нет, и мы будем нашу рубрику на этом тогда, конечно, закрывать. Я без тебя обсудил кресло-паук сам с собой, только что на трех ногах, и ботинки, которые сами считают, сколько шагов ты прошел. Что у тебя, Катерин, сегодня у нас из народных изобретений?
2: Да, подожди ты немножечко.
1: Ты понимаешь, что я тяну вообще как могу изо всех своих ведущинских сил. Как всегда, напоминаем мы, что наши рубрики интерактивны, поэтому если вы уже изучили наше расписание, есть вам что рассказать нам из новостей, предложить, то закидывайте в нашу группу во ВКонтакте Power Hit Radio Мурманск 104.5 FM. Наше мобильное приложение тоже исправно для этого работает. Я так понимаю, что мы новости от тебя услышим на следующей неделе.
2: Да. У меня есть только одна новость, но она, конечно, скорее спортивного толку. Стоит ее оставить, наверное, на следующую неделю.
1: Ну, странно в рубрике «Народная техно» слышать спортивные новости. Ну что ж, друзья мои, мы с вами тогда уходим в музыку, а совсем скоро будем разыгрывать годовой абонемент на матчи хоккейного клуба «Арктика» в нашей рубрике «Фактомат» в 10.50. Оставайтесь на 104.5.
0: «Народная техно».

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. «Двое против сна» – лучше будильников.

0: тела.
1: Фактомат.
2: Уже 9-10 октября в Ледовом дворце первые матчи хоккейного клуба «Арктика» в новом сезоне. И прямо сейчас у вас есть возможность выиграть сразу годовой абонемент на матчи хоккейного клуба. Есть у нас звонок сразу же в эфире, как только было это волшебные слова произнесены. Доброе утро.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Да, здравствуйте, меня зовут Юрий.
2: Юрий, здравствуйте. Ну что, вы прекрасно помните, я думаю, наши правила. Мы вам будем рассказывать про события сегодняшнего дня, 2 октября. Надеюсь, у нас с вами календари одинаково перевернуты. Первое предложение, как всегда, просто историческое событие, каким бы невероятным оно ни казалось, но такое действительно в истории приключалось. А вот второе предложение – факт, сопровождающий это самое событие, над ним нужно как раз-таки и призадуматься, верно оно или какая-то ересь.
0: Все, Юрий, мы желаем вам удачи, и ваши 2 минуты начинаются прямо сейчас.
2: Поехали. По народному календарю пчелиная девятина, и в этот день девушки присматривались к женихам, да или нет?
3: Нет.
2: Если пристально сегодня посмотреть в глаза избраннику, то он непременно ответит на ваши чувства.
0: А что еще делать-то?
2: Юрий, да. Ловите,
0: урожай-то,
2: пожалуйста.
0: Урожай-то весь убрали.
2: Конечно. 2 октября – день метростроителя. Самое глубокое метро находится в Санкт-Петербурге. Как считаете, все правильно?
3: Да.
2: Станция... Не так. Станция Адмиралтейская уходит на глубину 86 метров. В 1552 году Иван Грозный взял Казань, а еще Астрахань и Шпака. Все верно?
3: Нет.
2: Ну, конечно, Шпака не брал. Ну, по крайней мере, в фильме Иван Васильевич там впадает в депрессию. Mm-hmm. Да. 1834 год. В Москве открыты триумфальные ворота. Построили их в честь победы над тевтонцами. Ну, здесь-то хоть все правильно.
3: Да.
2: Ну, конечно, нет. Ну, вы что, над французами в войне 1812 года. 80 лет назад началась первая телевизионная мыльная опера под названием «Далекий холм». Она снималась в прямом эфире. Верите в такое?
0: Ну,
3: нет.
2: А вот, по-другому раньше никак вообще не проскочить, что называется. И стоило около $300 за эпизод.
0: Ого.
2: В 1978 году советский астроном открыл астероид под названием Мурманск. И да, это чистая правда, если что. Случилось все это в Крыму. Но. Верите в это? Соглашайтесь.
3: Да.
2: И правильно делаете. В местной астрофизической обсерватории. В этот день родился голос страны Юрий Левитан. В детстве Левитана прозвали Трубой. Верите в такое прозвище?
3: Ну, да.
2: А голос-то зычный, да, какой
0: очень
2: у него?
0: Зычный.
2: И 75 лет сегодня музыканту Стингу. В честь него назвали один из подвидов лягушки. Да или нет?
3: Да.
2: Колумбийская древесная амфибия. Не знаю, за внешнего сходства или некоторые альбомы Стинга напоминают те звуки, которые издают.
0: Ну, может быть. Так, Юрий, хорошо вы играли, но все-таки две промашки у вас случилось сегодня, прямо в середине нашего фактомата. А значит, что Степан победитель.
2: Сегодня так переводится это имя?
0: Да, Степан – победитель.
2: Юрий, мы с вами будем на связи в 9.50 и в 10.50 на следующей неделе. Правда, пока не знаю, что будем там разыгрывать, но абсолютно точно без приза вас не оставим. Поэтому вам классной пятницы и таких же выходных. Услышимся с вами в понедельник. Ну а Степану будем сейчас за эфиром звонить и рассказывать, как же ему заполучить годовой абонемент на матчи хоккейного клуба «Арктика». И напоминаем, что 9 и 10 октября первые матчи в нашем Ледовом дворце. Клюшки на лед – Арктика, вперед, приходите поддерживать, даже если у вас нет такого абонемента на год.
1: Фактомат.

0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio. Песня дня. Would you give
1: me your love? Есть сегодня еще один повод лишний раз послушать Томаса Невегрина, потому что у нас Всемирный день улыбки, Екатерина. Конечно. Ну, во-первых, Томас Невегрин, этого уже достаточно, чтобы, знаешь, улыбнуться и в кресле в рабочем расползтись, поэтому давай не мешать нашим слушателям, да и себе тоже, кайфовать, подпевать под эту песню. Мы с вами заодно еще и прощаемся до понедельника. Катя Новикова.
2: Сергей Сачков.
1: Двое против сна.
2: Все, хороших выходных, пока.
1: Пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
4: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Касание», массажная студия «Философия тела». Место, где осень становится временем для любви к себе. Сомова, 11. Средняя цена автомобиля с пробегом в объявлениях выросла на 8%. Как сообщил аналитик Сергей Целиков, в сентябре на трех основных онлайн-площадках она достигла 1 450 000 рублей, прибавив за 4 недели более 50 тысяч. Отмечу, в прошлом году на фоне низкого спроса цены автомобилей с пробегом снижались. Минимального значения средняя цена достигла в прошлом ноябре, когда она опустилась до отметки 1 300 000 рублей.
0: Акселератор.
4: И в продолжении темы, средний срок автокредита в этом году достиг рекордных 6 лет. По данным Объединенного кредитного бюро, растет и средний размер займа. Он приближается к отметке 1 600 000 рублей. Покупка машины в кредит становится для россиян все более долгосрочным обязательством, пишут «Известия». Похожую динамику фиксируют и участники рынка. Например, в Сбере средний срок автокредита за последний год увеличился на 10 месяцев и превысил 6 лет. При этом максимальный срок, на который можно оформить такой кредит, вырос до 10 лет. По мнению экспертов, главной причиной удлинения кредитов стало быстрое подорожание автомобилей. Банки увеличивают срок займа, чтобы ежемесячный платеж оставался посильным для заемщика. За 6 лет средневзвешенная стоимость нового автомобиля, по данным Frank RG, выросла примерно в 2,4 раза. В 2020 году она составляла 1,5 миллиона рублей, а в этом достигла 3,5 миллионов. На вторичном рынке за тот же период средняя цена автомобиля поднялась с полумиллиона до, как я уже говорил, 1 450 000 рублей. Спонсор программы представляет массажную студию «Философия тела». Здесь внимательно относятся к каждому и подбирают индивидуальную программу восстановления сил. Медицинский массаж и общий массаж тела. Стоун-массаж горячими камнями подарят организму возможность пережить период межсезонья. 70-25-35. Медицинские услуги возможны. Противопоказания, необходима консультация специалиста. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
5: 60 minutes.
6: 200 на одной волне.
5: Stay tuned on Power Hit Radio.

0: and fresh music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Алекс Уоррен, Emerald Eyes.

0: Реклама. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru. РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику, анализ.

0: Новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda – отсутствие официальных дилеров – не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ, с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20 21 41.
1: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
2: 488-442. Рекламная служба PowerHit Radio.

0: Реклама.
1: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды!
2: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
3: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
2: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
3: Мурманск, Воровского, 20.
2: Карла Маркса, 36.
3: Герои североморцев, 15.
2: Кольские, 114.
3: Телефон 207-702.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
5: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
5: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
6: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе.
7: Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
8: Каждое воскресенье с 13 до 16
9: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
8: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
10: Партнер программы МФК «Северная Нагорная». Скоро день учителя. Не ломайте голову над подарком. Дарите подарочную карту Северного Нагорного.
11: Turn me on. Power Hit Radio.

0: 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104. like it.
1: Power. Number one hit music station.
2: Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей.
2: Вход по предварительной регистрации.
1: Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте.
2: Без возрастных ограничений.
3: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
4: Vegas. The radio station.
5: This is Power Hit Radio.

Делай громче. Путешествие во времени начинается. На 104.5. Немеркнущий. Мы помним, ты слушаешь.

0: стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Министерство энергетики и ЖКХ утвердило новые тарифы в Мурманской области. Тариф на электроэнергию для жителей региона увеличивается на 11,3%. По данным профильного ведомства, на сегодняшний день средний ежемесячный платеж на весь комплекс жилищно-коммунальных услуг для стандартной трехкомнатной квартиры в регионе составляет около 12,5 тысяч рублей. Часть экономически обоснованных расходов ресурсоснабжающих организаций Мурманской области компенсируется из областного бюджета. Об этом сообщили в региональном комитете по тарифному регулированию. На эти цели в 2026 году в бюджете Заполярья предусмотрено около 10 миллиардов рублей. В Комитете по тарифному регулированию также напомнили северянам, самый эффективный способ оптимизации коммунальных платежей – установка индивидуальных приборов учета, сообщает «Вечерний Мурманск». В Мурманске завершены ремонтные работы на улице Академика Павлова. Дорогу ремонтировали в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы выполняла подрядная организация ООО «МДУ». Компания вышла на объект сразу после заключения контракта 24 августа и завершила основные работы раньше установленного контрактом срока – 30 октября. Напомню, ранее предыдущий подрядчик «Северстрой» был отстранен от работ за неисполнение обязательств по контракту и многочисленные срывы сроков. Всего в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Мурманской области ремонтируют 26 дорожных объектов. На сегодняшний день завершены работы на 23. Центральная городская библиотека на Кольском проспекте получила статус модельной. Большая стройка там началась 1 февраля. Рабочие заменили пол, инженерные сети полностью переделали пространство. В библиотеке теперь есть творческая лаборатория, компьютерный класс, мастерские, все оборудование новое. Мастер-классы проводят для детей опытные наставники. Заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина отметила, библиотека на Кольском проспекте – это уже 10-я модельная библиотека. Наш регион по модельным библиотекам – лидер в Северо-Западном федеральном округе. До конца года в Мурманской области будут работать 36 модельных библиотек. Землю под Мурманским океанариумом изымать не будут. Арбитражный суд Мурманской области сообщил об отклонении иска судебных приставов. Ранее из-за долга более 1 000 000 рублей служба судебных приставов по Мурманской области обратилась в суд с требованием изъять землю в счет уплаты долга. Долг погашен. Остался исполнительский сбор 600 тысяч рублей. Суд счел изъятие земли преждевременным. Океанариум – социально значимый объект с морскими млекопитающими. Сбор можно оспорить или снизить, сообщили в арбитражном суде. Напомню, в сентябре океанариум провел первые представления после 4 лет простоя. Билеты на представление доступны в кассе океанариума, сообщает «Комсомольская правда» Мурманск. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14:00.
0: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Power. Power Hit Radio. 104.5 FM.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Power-тест. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: You're now one hit music station. Power Hit Radio.

0: Проверено по делу. Строймикс. Центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40. st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Powerhit Radio 488-442.
5: Stay tuned on Powerhit
6: Radio. New and fresh music.
7: Просим, любите жаловать. Новый трек на Powerhit Radio.
8: Леви и Кристина Агилера. Genie in a Bottle. Леви Микс.

0: Реклама. Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
1: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
0: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
1: Мурманск, Воровского, 20.
0: Карла Маркса, 36.
1: Герои Североморцев, 15.
0: Кольские, 114.
1: Телефон 207-702.
2: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
3: Без возрастных ограничений.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
5: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
4: BLG. Надежность в движении.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Учись на отлично, работай на отлично, отдыхай на отлично. В Ситилинке тариф на отлично. Быстрый интернет всего за 247 рублей в месяц. Подключи интернет Ситилинк бесплатно и получи высокую скорость на весь учебный год. Звони 707-105.
8: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
7: 707-105. Интернет Ситилинк. Интернет на отлично.
9: Отлично.
10: You are listening to Power Hit Radio.
11: Get the hits. Get the hits.

0: на Power Hit Radio.
1: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
2: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. Хавейл, комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118. Телефон 33-30.
3: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
4: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
3: «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Кольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7-4-9-7.
4: Для лиц старше 12 лет.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
5: 488-442.
6: Your number one.
0: Hit Radio.
6: Check this out.

0: Listen up.
1: Best music. New and fresh music. Power Hit Radio. С гордостью представляет новинка этой недели.
2: Lost Frequencies и Marie Fryers. Paraíso.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Power. Listen up, everyone.

0: Get ready.
1: Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Маранди, Мисс Кали, Аллилуйя. Sun angel, eyes so deep, I froze at hello. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
4: 104.5 FM.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. Number one. Number one. The Hit Music Station. Power.

0: кто выбирает уверенность. Geely EX5 Hybrid. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Hybrid. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
1: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
2: Без возрастных ограничений.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на PowerHit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
5: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
6: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
0: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
7: Каждое воскресенье с 13 до 16
8: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
7: Воскресное крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
0: Партнер программы — МФК «Северное Нагорное». Участвуйте в совместной с фондом «Алеша» благотворительной акции «Доброе сердце». До 20 ноября сканируйте QR-код на сердце инсталляции в Северном Нагорном и Мурманск-Молле. Ваша помощь может спасти жизнь ребенка.

0: Best music. Best music. On Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit.
1: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78 51 50. Рогозерская 20.

0: Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20.
1: Today's best music.
2: FM. Power Hit.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
3: Вот она, рыба вашей мечты.
4: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты, кваш. Столу. Цены ниже рыночных.
3: Вкусно и полезно.
4: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70-35-35.
6: Запрещено для детей.
7: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
8: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
9: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей.
10: Вход по предварительной регистрации.
9: Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте.
10: Без возрастных ограничений.
11: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка Power Hit Radio. Билеты в кассе Ледового только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
12: Опять интернет глючит.
13: В танках пинг высокий.
12: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
14: Ваня, помоги! Ты же программист!
15: Как вы мне надоели.
16: Переходите уже на Ситилинк. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
17: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
12: Вот это Ситилинк.
18: Listen up, everyone!
19: Power Hit Radio.

0: Реклама. Белая пятница в Теннет. Рекордная выгода до 600 тысяч рублей на полноприводный Теннет Т7. Только 2 недели. Только чистая выгода и удовольствие от покупки нового авто. Обменяйте свой автомобиль на новый, и ваш Теннет станет еще доступнее. Успейте воспользоваться специальным предложением. Автомаркет Теннет Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-300.
1: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
2: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
3: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
4: 488-442.
5: Turn up your stereo. That is so cool.
6: Turn on Power Hit Radio.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира. New and fresh music. Power. Hey, pick up. I wanna come over.

0: Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. В Мурманске из-за аварии обесточило троллейбусные линии. На контактной сети произошла авария, об этом сообщает компания «Электротранспорт». Два кабеля были повреждены подрядной организацией во время земляных работ в районе дома номер 44 на улице Академика Кнеповича. Это привело к обесточиванию двух тяговых подстанций. Специалисты «Электротранспорта» вели восстановительные работы в первую очередь. Троллейбусное движение восстановили на проспекте Ленина. Также работы вели на улице Шмидта и Полярной Зори. В Мурманске отремонтируют здание Дома культуры моряков. Это следует из постановления правительства региона. Согласно документу, областной дворец культуры имени Кирова получит более 4 миллионов рублей. Деньги направят на проведение аварийных ремонтных работ в здании на улице Карла Маркса. Напомню, Дом культуры моряков был капитально отремонтирован в 2022 году. Работы завершились в декабре, но спустя несколько месяцев краска на фасаде облупилась, образовались сколы. Летом 2023 года дефекты устранили, сообщает Бипорт. 10 жителей Мурманска стали лауреатами премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства города». В числе награжденных – писатели, режиссеры, педагоги, руководители учреждений, администраторы, инженеры. Об этом сообщил глава города Иван Лебедев. Торжественная церемония состоялась в детской театральной школе на праздничном вечере. 5 октября телебашня включит праздничную подсветку в честь Дня учителя. Акция будет проходить по всей стране. К ней присоединится и Мурманск. Отмечается, что в разных городах оформление будет отличаться. Например, на Останкинской телебашне покажут ролик с надписью «5 октября – День учителя», изображением раскрытой книги и осенних кленовых листьев. А в Ярославле, например, на видеофасаде появится видеооткрытка с образом учителя. В акции участвуют телебашни десятков городов. Это и Великий Новгород, Иркутск, Омск, Пермь, Саратов, Смоленск, Улан-Удэ и другие. Напомню, в понедельник, 5 октября, отмечается День учителя. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16:00.
0: Если села батарейка...

0: Зрители, сегодня 2 октября на волне Power Hit Radio. Меня зовут Мария Фрейман. Начинаю свое дежурство в студии. Сегодня у меня долгая смена. Первые 3 часа – это дневной эфир, потом круиз-контроль в 17 ровно. А после тоже не расходимся, потому что будем подводить итоги конкурса рисунков. Юные мурманчане весь месяц рисовали любимый город. Будем их чествовать, а кое-кого еще и награждать. Такой яркой придумали мы эту пятницу. Надеюсь, она вам понравится. И да, поздравляю вас с окончанием рабочей недели. Еще немного и запрыгнем в долгожданные выходные, да к тому же еще и праздничные. Но перед этим будем слушать ваши любимые песни, так что уже заказывайте их. Отправляйте свои заявки обычным сообщением, используя наш сайт или приложение, или группу ВКонтакте. Всем супер пятницы желаю я и начинаем.
1: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: Реклама. События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
1: Без возрастных ограничений.
2: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
3: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
2: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
3: Снежногорск, улица Флотская, 13.
2: Полярный, улица Советская, 16.
3: Гаджиева, улица Колышкина, 70.
4: Телефон 207-702.
5: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
6: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
7: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Сшор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Сшор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
8: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
9: Реклама на PowerHit Radio. С нами выгодней.
10: 488-442. PowerHit. Твоя беспроводная зарядка.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Калиновский Дмитрий Трофимович. Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено. В Мурманске сейчас плюс 7 градусов, ветер юго-западный, ну и потому как сила ветра слабая, можно сказать, да, от 3 до 5 метров в секунду всего лишь, то вполне себе даже при плюс 7 градусов очень даже комфортно на улице сейчас находиться. Ну а завтра, 3 октября, синоптики нам обещают облачную, но с прояснениями погоду, осадков не ожидается, местами, правда, возможен туман, и вечером на крайнем западе области небольшой дождь. Ветер будет юго-западный, южный, умеренный. В ночные часы температура воздуха над Кольским полуостровом плюс 3, плюс 8 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 14. В Мурманске можно рассчитывать примерно на такую же погоду. Облачно, но с прояснениями. И да, без осадков. Ветер тоже умеренный, теплый, южный. Ночью до 8 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется до 10 или даже до 12. Вот такой оптимистичный прогноз на завтра. Сейчас за окном в городе плюс 7. Спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено? Устали от подделок? Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищева, 18, телефон 45-95-10, Полярные Зори, 35-2, телефон 44-00-15. Get the hits. Get the hits. On Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio. Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
1: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4-1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.
4: Натуся приветствует всех. Привет сотрудникам радиостанции. Это, во-первых, потом всем гостям Мурманска, ну и, конечно, постоянным слушателям. Желаю всем хороших и активных выходных, отличного настроения, пишет Натуся. Всем весело отметить день рождения нашего города. Он еще молодой и в самом расцвете сил. После 110, пишет слушательница, жизнь только начинается. Всех приглашаю к главной сцене города поддержать творческие коллективы нашего Мурманска, ну и, конечно, всем доработать пятницу с Зиверт. Уже поставила трек, правда, другой на Тусе, но я думаю, тоже вам понравится. И спасибо за это замечательное сообщение и поздравление.

0: Автохит.
1: В рубрике «Автохит» у нас Чарли Пут и Селена Гомес, трек 16-го года. «Мы не разговариваем» называется песня. Опять драма, они расстались, между ними стена молчания. Но она уже с другим, а он все никак не может забыть. Ему уже кажется, что она его и ни капельки и не любила, вот совсем-совсем, раз так быстро нашла замену. А вот он как будто бы застрял в тех отношениях и не может перешагнуть, переключиться. И, понятное дело, страдает. Они больше не разговаривают. Вот такая туча над ними, даже в

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «Барс». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «Барс» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
0: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск-Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе. Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
2: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
3: Geely CityRay – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
4: Geely CityRay – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
0: Power your day. Не зависай. Обороты набирай.

Не сдается, не сдает позиции, и вам, полагаю, не надоедает, делает такой вывод, исходя из того, что регулярно заказываете трек в Par You Day, и вот сейчас тоже послушаем по щучьему велению и по хотению Вероники.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Олса Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

отдыхать все-таки нравится больше, а впереди какая перспектива. Не просто уикенд, а праздничный. Большая развлекательная программа предусмотрена. Но если вдруг вам, ну, не захочется вливаться в эти толпы, в эти массы незнакомых людей, останьтесь дома и

Этим мы и сейчас занимаемся до 17 часов, так точно. Так что скорее отправляйте и музыкальные заявки. Если это она, то указывайте имя исполнителя, название, композиция. Если просто привет, так и пишите. Васе такому-то привет от Екатерины такой-то, а может быть от целого даже коллектива. Если вдруг у вас именинник в ваших рядах сегодня, отчего же не поздравить? Сделаем это с превеликим удовольствием.

0: Наверняка из курса истории, а может по книгам или фильмам, знаете, что в прошлых веках было принято в обществе общаться на языке, там, я не знаю, мушек, цветов. Мушками, да, украшали свою физиономию, а вот такой-то цветок там ставил, украсил одежду, да, и вот означает, я скучаю, отчего не приходите повидаться. Мушка на правой щеке, я злюсь или огорчен. Пару видов, и все то же самое можно делать с песнями. Не хочется говорить напрямую по какой-то причине. Закажите трек, сделайте колонку погромче. Тот, кому адресовано, пусть считывает ваши намеки. Holy Flame для мурманчанок от Василия прямо сейчас.
1: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Мама, смотри, я плыву!
2: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
3: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
4: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
3: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
4: Мурманск, Воровского, 20.
3: Карла Маркса, 36.
4: Герои Североморцев, 15.
3: Кольские, 114.
4: Телефон 207-702.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
6: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
7: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
6: Почему?
7: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
8: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
6: О, мастер уже пришел.
9: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 с сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов.

Есть сообщение по дорожной ситуации в Мурманске. Перед перекрестком Шмидта-Кнеповича в средней полосе в сторону севера остановился троллейбус, опустил рожки, загрустил. И, в общем, теперь из-за этого сложно проехать в сторону севера по Шмидта. Имейте в виду, перед перекрестком

Реакция слушателей. Тут же позвонили, услышали про грустный троллейбус, позвонили и успокаивают нас слушатели. Говорят, что уже подъехал тягач и будут эвакуировать троллейбус, так что скоро проезд будет свободный.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вариханова Яна Игоревна. Рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский, 51/8. В Мурманске потеплело, уже плюс 10 градусов за окном. В городе ветер южный. Правда, он тоже усилился. Теперь порывы могут быть до 10 метров в секунду. Завтра синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Будет без существенных осадков. Ветер теплый, умеренный, да, юго-западный, южный. От 3 до 8 градусов тепла это ночью, днем от 9 до 14 в Мурманске. 10-12, до 12 поднимется столбик термометра в течение дня.

Ночью будет, понятное дело, прохладнее, от 6 до 8 градусов выше 0. Ветер тоже южный, умеренный и облачно, с прояснениями и без осадков. Сейчас в городе плюс 10 градусов. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка. Дорадо и сибас в маринадах, изысканные рыбные рулетики, пельмени ручной лепки. Достали, приготовили, и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский, 51/8, ВКонтакте, «Шеф-Порт Мурманск». И до этого, когда общались с гонцом, что принес добрую весть, что троллейбус со Шмидт убирают, эвакуируют тот, который перегораживал путь в сторону севера, вот для этого гонца обещала выполнить его заявку. Музыкальную устную слушаем «Power».

0: Реклама. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20 21 41.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длинную в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20 90 10, wood-eco.com.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
6: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень».
5: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
6: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
7: Партнер проекта «Производитель». Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
5: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
8: Сила твоего дня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП Савинцев Алексей Николаевич. Осенняя ярмарка. С 30 сентября по 4 октября. В павильоне Мурман-Экспо, Кольский, 51. Вы когда-нибудь задумывались, как можете в полной кромешной темноте безошибочно почесать нос или ногу? Какое тривиальное и простейшее действие, да? Ну, почти. А если задуматься, за эту повседневную магию отвечает наше шестое чувство – проприоцепция. И сегодня о ней в программе «Две минуты с пользой». У микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Говоря простым языком, все это способность нашего мозга каждую миллисекунду понимать, в каком положении находится тело в пространстве, даже если мы этого не видим. Сенсорные рецепторы, раскиданные по всем нашим мышцам, сухожилиям и суставам, непрерывно отправляют сигналы в теменную долю мозга. Там формируется четкая схема нашего тела. Вы можете проверить сами, все ли у вас в порядке с этой системой. В неврологии есть два элементарных, но очень показательных теста, которые вы можете сделать прямо сейчас. Первый тест – это пальценосовая проба. Встаем ровно, вытягиваем руки перед собой и закрываем глаза. А теперь попробуем поочередно указательными пальцами дотронуться до кончика своего носа. Попали? Отлично! Система работает шикардосно. Промахнулись? Если вы при этом абсолютно трезвы, это веский повод дойти до невролога. Второй тест – это поза Ромберга. Встаем прямо, сдвигаем стопы плотно друг к другу, вытягиваем руки вперед и снова закрываем глаза. Здоровый человек в такой позе стоит устойчиво. Если же вас начинает шатать, вы заваливаетесь в сторону или теряете равновесие – это красный флажок. В медицинской литературе описан поразительный клинический случай. За тяжелую инфекцию у пациента, его имя Иэн Уотерман, полностью погиб. Гибли проприоцептивные нервы. Его мышцы были абсолютно здоровы, но мозг перестал их видеть. Чтобы сделать хотя бы шаг, ему приходилось неотрывно смотреть на свои ноги, сознательно контролируя каждое движение зрения. Стоило в комнате внезапно выключить свет, и человек мгновенно падал на пол. Без визуального контроля его мозг просто не понимал, где находятся ноги и как удержать равновесие. Он буквально терял свое тело в темноте. Просто помните, что способность банально стоять с закрытыми глазами – это результат колоссальной, непрерывной вычислительной работы нашей нервной системы. Соня Баженова, «Две минуты с пользой». Спонсор программы представляет осеннюю ярмарку. Большой выбор продуктов. Домашний текстиль, посуда, одежда и обувь, украшения, аксессуары, товары для красоты и здоровья и многое другое. С 30 сентября по 4 октября. Павильон Мурман-Экспо, Кольский, 51.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.
2: What do I

0: на Power Hit Radio.
1: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
2: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей. Вход по предварительной регистрации. Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте. Без возрастных ограничений. Geely EX5 Hybrid. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Hybrid. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Hybrid. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
2: на Power Hit Radio.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

пледа, а дальше такое сообщение больше похоже, мне кажется, на какое-то даже сочинение. Придут люди домой после осенней прохлады, закутаются в пледы и будут улыбаться в тепле. Но лучше все же улыбаться от тепла батарей. И, конечно, всем хороших выходных. Ну и пожаловаться немножко тоже в своем сообщении умудрился Степан. Пишет, а у нас тут дождь. Очень понимаю ваше состояние. У нас вот уже несколько дней, по-моему, таких сильных дождей не было. Радовало нас солнце, да и температура воздуха вполне себе комфортная была. И вот на завтра надеемся, что тоже погода нас не подведет. Но давайте немножечко чуть-чуть грустинки такой добавим с вашей легкой руки, Степан.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Мурманск готовится отметить юбилей. Уже в это воскресенье столица Заполярья исполнится 110 лет. Сегодня в областном драматическом театре состоится торжественная церемония присвоения званий «Почетный гражданин города-героя Мурманска», а также вручение государственных наград и наград губернатора. Завершится вечер выступлением ансамбля «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. В субботу, 3 октября, мурманские байкеры закроют сезон. По традиции, старт будет дан в Первомайском округе. Байкеры промчатся по главной магистрали города до мемориала стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. В Центре научно-технологического творчества «Родина» завтра откроется молодежный историко-патриотический форум. Основные мероприятия, посвященные 110-летию Мурманска, развернутся в воскресенье. 4 октября программа откроется легкоатлетическим забегом «Кола Мурманск». Старт будет дан в 10 часов утра. На Семеновском озере состоится заплыв моржей и состязание по дуатлону. В воскресенье власти проведут ряд официальных мероприятий. Международную конференцию «Города-побратимы», на которой состоится подписание об установлении побратимских связей с Новороссийском. В воскресенье в центре Мурманска откроются тематические площадки «Город детства» и «Город профессий» в центральном сквере у ДК имени Кирова, «Город романтиков» и ярмарка арктической кухни на улице Воровского, «Город молодежи» на улице Ленинградской, а также «Город друзей», «Город талантов» в сквере на улице Ленинградской. Ну а главной площадкой станет центральный стадион профсоюзов. В воскресенье в 15 часов откроется фудкорт на верхней площадке стадиона. В 17.30 начнется шествие трудовых коллективов, а уже в 18.30 стартует большая концертная программа. Режиссером праздничного шоу выступит спортсмен Илья Авербух. На сцене выступят 14 коллективов Мурманской области, сводный хор. Завершится праздничная программа выступлением Полины Гагариной и группы «Ленинград». В 22 часа небо над Мурманском раскрасит праздничный салют. Коллектив Powerhit Radio поздравляет всех мурманчан с наступающим днем города. Оставайтесь с нами на самой мурманской радиостанции 104.5 FM. С вами была Екатерина Новикова. До скорой встречи.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

ведете выходные, сейчас тоже не запрещается. Ваша активность только приветствуется. Меня зовут Мария Фрейман, и впереди еще один час дежурства в программе Power You Day. Этот час давайте мы наполним песнями, которые вам нравятся. Музыкальные заявки присылайте через сайт или наше приложение, или группу ВКонтакте. Тут даже отправляйте все поздравления. Касаются они города предстоящего дня рождения или людей. Все будет приятно это зачитать слух прямо в эфире. New and fresh music. Power hit. Power hit radio.

Рима, признавайтесь, мысли мои читаете. Только подумала, что давненько Эллы Хендерсон не было слышно. И вот на тебе. Тут уж хочешь, не хочешь, а в новую сферу точно поверишь.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
4: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
3: название треков,
4: голосование за самые понравившиеся,
3: передача сообщений в студию.
4: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
3: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
5: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Калиновский Дмитрий Трофимович. Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запчасти для Рено. В Мурманске сейчас плюс 10 градусов, ветер южный от 7 до 10 метров в секунду. На завтра синоптики составили прогноз. Так вот, 3 октября на территории нашего региона будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Местами, правда, возможен туман, и вечером на крайнем западе области небольшой дождь. Ветер будет юго-западным, южным, умеренным. Ночью температура воздуха от 3 до 8 градусов выше 0, днем от 9 до 14. В столице Кольского Заполярья, в Мурманске, тоже облачным, но с прояснениями. Обойдемся завтра без дождя, или так, корректнее сказать, без существенных осадков. Может, там 3 капли с неба и упадет, но точно настроение нам они не испортят. Ветер будет юго-западным, южным, умеренным. Ночью до 8 градусов тепла, днем воздух прогреется до 12, и сейчас в городе плюс 10. Спонсор прогноза погоды представляет «Все для Рено». Ищите оригинальные запчасти для Рено? Устали от подделок? Сеть автомагазинов «Все для Рено» предлагает настоящие оригинальные запасные части, а также заводское масло «Эльф» в наличии. Радищева 18, телефон 48-95-10, Полярные Зори 35-2, телефон 44-00-15.
0: Если села батарейка, Power

после Кельвин Харрис и Сэм Смит. Такой план на ближайшие 5 минут. А что будет в плейлисте еще позже, это зависит от вас. Так что присылайте музыкальные заявки, будем исполнять.

0: Реклама.
1: Приглашаем болельщиков на серию домашних матчей первенства Российской хоккейной лиги сезона 2026-2027 сильнейшими коллективами Западной конференции. 9 октября в 19, 10 октября в 13 часов. Хоккейный клуб «Арктика», молодежный хоккейный клуб «Динамо Карелия» Кондопога. Информационная поддержка «Пауэрхит Радио». Билеты в кассе «Ледового» только перед началом матчей. Без возрастных ограничений.
2: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
3: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
2: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
3: Мурманск, Воровского, 20.
2: Карла Маркса, 36.
3: Герои североморцев, 15.
2: Кольские, 114.
3: Телефон 207-702.
4: Защищай небо родного города. Вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность. Плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев. Служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-1092, 8-911-060-1092 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
5: Мама, смотри, я плыву!
6: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды. Опытные инструкторы. Комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
7: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: Золото чартов.
1: Рубрика «Золото чартов». Здесь мы совершаем виртуальные путешествия по той или иной стране. Немного о ней рассказываем, а потом докладываем, какой именно трек сегодня особенно активно слушают в этой стране. Так вот, в «Золото чартов» сейчас мы отправляемся на другой континент. Там находится страна, в которой проживает около 40 миллионов человек. И на долю этой страны приходится 20% запасов пресной воды, которая вообще есть вся на земле. Цифра, конечно, впечатляет. И вообще 2 миллиона озер там расположены на территории. Мы нашу область или там соседнюю Карелию, Финляндию называем краем тысячи озер. Тысячи. Так вот, та страна, о которой я сейчас рассказываю, там вообще 2 миллиона. А еще там самая длинная в мире береговая линия. 70% мирового запаса кленового сиропа вырабатывают фабрики этого государства. Я думаю, что многим уже понятно, о какой стране речь. Но еще немного фактов. Все-таки довольно интересное. Символ из животного мира – бобр. В государстве, как мы привыкли говорить, бесплатная медицина доступна абсолютно для всех. Это понятно, что она существует на налоги, а не сама по себе. Живут мужчины до 81 года в среднем, там женщины до 84 лет, и, видимо, все там благополучно. Ну, вот посмотрела еще раздел образования, да, то, что нас вот беспокоит, это медицина, образование. Оказывается, высшего образования бесплатного нет ни как для местных жителей, так и для иностранцев, которые приезжают туда по разным своим делам. То есть, хоть частично, но придется за высшее, именно высшее образование платить. Но, с другой стороны, и уровень доходов не сравнится с российским. В музыкальных чартах Канады сегодня слушают Моргана Уоллена. Мы тоже послушаем то, что так сделали.

Country, Morgan Wallen, Канада в золоте чартах. Песня о чувствах, которые угасли, о том, что оба лежат и смотрят на дверь и давно не разговаривают по душам, потому что что-то важное было, но уже прошло. Теперь никто из них не может первым перейти черту.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
2: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
4: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
5: Без возрастных ограничений.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16.
6: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное, крайне северное шоу. И полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104,5.
7: Партнер программы МФК «Северная Нагорная». Участвуйте в совместной с фондом «Алеша» благотворительной акции «Доброе сердце». До 20 ноября сканируйте QR-код на сердце инсталляции в Северном Нагорном и Мурманск-Молле. Ваша помощь может спасти жизнь ребенка.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
8: Партнер проекта «Производитель». Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
9: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

На днях Вячеслав Каверин, наш музыкальный редактор, терзал наши уши, подбирая партию этого трека на своей гитаре. Далее Би Миллер. И напоминаю всем слушателям, что через несколько минут будем уже завершать дневной эфир и плавно перемещаться в вечер на Power.

Ну а потом в 18 ровно начнем подводить итоги конкурса рисунков. Придут в студию гости, будем выбирать двух победителей, которые получат подарки. Весь месяц дети Мурманска рисовали город в преддверии его дня рождения. Следующая программа Power You Day уже завтра, в субботу, с 14 до 17 часов. Буду опять за пультом вместе с вами. Ну а пока приглашаю всех продолжить в нашей компании вечер пятницы.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик «Олсе Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Пауэр-Хит-Радио.
4: Всем добрый вечер. Рабочая неделя позади. Можно выдохнуть и расслабиться, но не тем, кто в данный момент находится за рулем. Бдительность на дороге превыше всего. Меня зовут Мария Фрейман, и это программа «Круиз-контроль». Спонсор программы ООО «Касание», массажная студия «Философия тела». Ощутите, как ваше тело наполняется энергией и легкостью этой осенью. Сомова, 11. В течение часа принимаю ваши сообщения и звонки. Рассказывайте о том, что происходит на вашем пути. Если помеха, ДТП, пробка, яма, перекрыт какой-то участок дороги, люк открыт или машина на аварийке, все это повод маякнуть, дать знать, чтобы те, кто следует за вами, были в курсе. Сообщения присылайте через наш сайт или приложение, или группу ВКонтакте, ну и номер телефона 488-448. Всем приятного вечера в компании Power Hit Radio.
3: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

не останавливайся в рубрике «Автохит». В том году появился трек, танцевальная композиция, не обремененная каким-то глубоким философским смыслом. Все на уровне физики. Не останавливайся, работай над телом. Не знаю, кто и что там себе представляет. Я лично спортзал. Неделю его динамила. Пора наверстывать упущенный. Так, работаем над телом вместе с «Проспа».

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Студия «Философия тела». Островок уюта и заботы в Мурманске. Эффективные техники массажа поэтапно расслабляют мышцы и разогревают тело. Потом наступает время интенсивных и глубоких разминаний. Стоун-массаж горячими камнями. Возможность расслабления глубоких мышц и погружения в состояние покоя. Источник силы и энергии в холодное время года. «Философия тела». Правильный подход к массажу и доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги возможны, противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Сеть салонов «Городские цветы» поздравляют талантливых педагогов со Всемирным днем учителя.
3: Порадуйте любимых учителей эффектным цветочным подарком. Кустовая хризантема от 250 рублей.
2: Роскошные букеты из гладиолусов, альстромерии, хризантемы и герберы в салонах «Городские цветы».
3: Мурманск, Воровского, 20.
2: Карла Маркса, 36.
3: Герои Североморцев, 15.
2: Кольские, 114.
3: Телефон 207-702.
0: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
4: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
5: Вот она, рыба вашей мечты.
6: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
5: Вкусно и полезно.
6: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
7: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
8: Без возрастных ограничений.
9: 3 октября. Городской центр культуры Мончегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей.
10: Вход по предварительной регистрации.
9: Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте.
10: Без возрастных ограничений.
0: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней. 488-442. Круиз-контроль.
1: Массажная студия «Философия тела» – ваше место силы этой осенью. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Поговорим немножко о погоде. В Мурманске плюс 10 градусов. Ветер южный от 7 до 10 метров в секунду. Завтра синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, без существенных осадков. Местами возможен туман. И вечером на крайнем западе нашего региона будет небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. В ночные часы температура воздуха составит от 3 до 8 градусов выше 0. Днем воздух прогреется до 14. Это была информация по всей территории Мурманской области. Ну а в столице Кольского Заполярья завтра, 3 октября, в субботу, облачно, но с прояснениями, без осадков. Ветер будет теплым, южным, и ночью до 8 градусов тепла, а днем до 12. Продолжительность светового дня на широте Мурманска продолжает сокращаться, уменьшаться. И если сегодня она составляет 11 часов 2 минуты, завтра на 8 минут короче, 10 минут и 10 часов и 54 минуты. Рассвет завтра будем встречать в 7 часов 08, а в закат попрощаемся с солнцем в 18 часов и 2 минуты. Это коротко было о режиме солнца нашего. Напомню, что сейчас за окном в городе плюс 10 градусов.
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

программа «Круиз-контроль» на волне PowerHit Radio. Если есть информация о том, что ж там на дорогах происходит, вдруг какая-то проблема, может быть, пробка или ДТП, расскажите об этом, используя сайт или наше приложение. Можно отправить сообщение в студию или позвонить 488-448.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Студия «Философия тела» – ваш личный курорт этой осенью. Здесь уютно, как дома, и тепло, как в солнечный день. Согрейтесь в кедровой бочке с ароматом хвои. Продлите лето обертываниями с экзотическими фруктами. Или расслабьтесь на сеансе стоун-массажа горячими камнями. Эффективные техники массажа, профессиональный индивидуальный подход к каждому. Запись 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
3: В поисках новой «Тойоты», «Фольксвагена», «Ниссана» или «Мазды» отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон «Автоплаза» – это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б, телефон 20-21-41.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
5: 10 лет. Для Севера это не просто цифра. Это 10 зим. 10 полярных ночей. 10 раз мы точно знали, одежда должна держать тепло и не подводить. Бренд «Север» отмечает юбилей. Мы дарим подарки и скидку 15% на весь ассортимент. Только с 1 по 10 октября. Выбирайте в наших магазинах или на severapparel.com. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. «Север» – родина смелых.
6: Можно долго сравнивать, можно искать что-то еще, а можно просто выбрать. «Хавейл», комфорт, стиль, технологии – все уже на месте. Вам остается только сесть за руль. Автомаркет «Хавейл Мурманск», проспект Кольский, 118, телефон 33-30.
1: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж Цветы» с доставкой по Мурманской области.
0: Круиз-контроль.
1: Массажная студия «Философия тела» приглашает на стоун-массаж горячими камнями. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Акселератор.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Доля полноприводных автомобилей в России побила исторический рекорд. За 8 месяцев года было продано 351 тысяча легковых автомобилей с приводом на 4 колеса. И таким образом, доля полноприводных машин достигла исторического максимума – 41,5%. Как рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, еще 5 лет назад этот сегмент не превышал 35%, но с тех пор плавно рос почти каждый год. Впрочем, история постепенного роста популярности полноприводных машин в России гораздо более давние. 10 лет назад доля таких машин на отечественном авторынке составляла 25%, а 20 лет назад и вовсе была не выше 15%.
1: Акселератор.
2: Структура парка легковых такси также заметно изменилась за последние годы. Эксперты того же «Автостата», проанализировав данные на середину года, разделили автомобили такси на две возрастные группы, выпущенные в период с 15 по 21 год и с 22 года по этот. Оказалось, что их марочный состав существенно отличается. Например, в сегменте свежих машин лидирует «Лада» с долей почти 30%. Далее следуют китайские и локализованные бренды «Черри», «Теннет», «Хавейл», «Джили» и «Билджи». На эту пятерку приходится около 70% всего обновленного таксопарка. В более старой группе картина иная. Здесь доминируют корейские Kia и Hyundai, Lada занимает третье место, за ней идут Volkswagen и Skoda. Эти пять марок формируют уже около 80% старого таксопарка. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
1: Акселератор.
3: Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

аудиофайлы с вашими телефонными звонками, комментариями, когда в программе обсуждается что-то актуальное. И утром в круиз-контроле говорили про самый лучший вид на город, с какой точки вы сами смотрите на Мурманск, любуетесь и предлагаете гостям города тоже взглянуть, чтобы было понятно, почему уж мы так все влюблены в наш Мурманск, и вы накидали адресов этих точек на карте. Заходите в информационный канал во ВКонтакте, включайте этот аудиофайл, послушайте, что рекомендуют земляки.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Даже когда за окном прохладно, в студии «Философия тела» сезон тепла и заботы. Здесь знают, как продлить ощущение летней легкости. Даже в хмурый день. Кедровая бочка с ароматом хвои подарит возможность согреться и избавиться от напряжения. Фруктовые обертывания наполнят кожу витаминным зарядом и сиянием. Эксклюзивные техники массажа. Ваш шанс забыть о стрессе и вернуть телу тонус. 70-25-35. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: В разгар рабочего дня особенно важен удобный и практичный обед. Деловые обеды в ресторане «Мосс» от 770 рублей. Доступно, удобно и, главное, вкусно. Здесь все работает для вашего комфортного перерыва. Деловые обеды по будням с 12 до 16. Посмотрите меню на сайте и забронируйте столик уже сегодня. Телефон 70-35-35. Ресторан «Мосс», Софьи Перовской, 3.
3: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
4: Без возрастных ограничений.

0: Домашнее телевидение Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте в телефон при наличии технической возможности. Актуально с 1 по 31 октября 2026 года.
2: Аппарат! Мама рада! Охраняет нас Армата!
3: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
4: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
5: 3 октября ресторан «Мосс» приглашает на гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Сомелье высшей категории с более чем 20-летним стажем. Алексей уходит от сухих терминов в сторону увлекательных историй и ярких ассоциаций. Гастрономическое сопровождение вечера от бренд-шефа «Мосс» Сергея Горелова. 3 октября. Гастрономический вечер с Алексеем Митрофановым. Подробности по телефону 70 35.
6: Запрещено для детей.
7: Круиз-контроль. Эксклюзивные методики массажа в студии «Философия тела». Секрет вашего преображения. Сомова, 11. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

помните, что пока ведущий есть в студии, работает за пультом, принимаются все ваши звонки и сообщения, вдруг на дороге что-то происходит, какая-то неприятная ситуация, авария или ДТП, рассказывайте, отправляйте сообщение в студию через наш сайт или приложение. Номер телефона 488-448.

трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

часов и почти уже 57 минут в Мурманске. Пора нам завершать программу «Круиз-контроль». Сегодня все обошлось тихо, мирно. Вчера пришлось немножко понервничать, а сегодня все было спокойно. Пусть так будет и дальше, особенно на выходных, ведь мы помним, что у нас не просто уикенд, а день рождения города. Спонсор программы представляет массажную студию «Философия телом». Здесь внимательно относятся к каждому и подбирают индивидуальную программу восстановления сил. Медицинский массаж и общий массаж тела, стоун-массаж горячими камнями подарит организму возможность пережить период межсезонья. 70-25-35. Медицинские услуги, возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Но мы помним, да, что никуда не расходимся, потому что сразу после буквы закона, важной такой юридической рубрики, у нас стартует конкурс художественный. Будем подводить его итоги сентябрьского этапа. Дети, мурманчане юные рисовали любимый Мурманск. И теперь нам очень нужно выбрать двух победителей и вручить им подарки. Так что услышимся и продолжим общение буквально через несколько

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
4: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
5: День добрый. В студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Каждый ребенок при рождении обретает права, установленные семейным законодательством. При этом несовершеннолетние дети, чьи родители не женаты, имеют равные права с детьми, чьи родители состоят в зарегистрированном браке, говорит эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин.
6: Брак в контексте действующего законодательства, семейного кодекса, на мой взгляд, союз на сегодня более экономический, то есть регламентирующий имущественные права и обязанности супругов. Конечно, семейный кодекс говорит и декларирует такие понятия, как любовь, взаимоуважение, взаимная ответственность, взаимная помощь. Но этот момент остается, на мой взгляд, более декларированным, ну, в том смысле, что по сравнению с имущественными правами и обязанностями нельзя в судебном порядке потребовать той самой любви, взаимопонимания и взаимной поддержки.
5: Понятие брака относится только к супругам, и никоим образом наличие его или отсутствие не влияет на права и обязанности в отношении детей.
6: Неким отличием для родителей, которые в браке не состояли при рождении ребенка, является установление отцовства. То есть, если родители в браке, в органах ЗАГСа при рождении ребенка он автоматически записывается на мужчину, как на отца ребенка. Если же родители в браке не состоят, то необходимо будет отцу ребенка написать соответствующее заявление и выдается свидетельство об установление отцовства.
5: Отцовство таким образом устанавливается отдельным актом. А в случае, если при таких обстоятельствах отец ребенка не желает написать заявление, то установление отцовства может проходить в судебном порядке.
6: Судебный акт на основании биологических экспертиз будет являться документом, на основании которого будет также выдано свидетельство об установлении отцовства. Также родители, вне зависимости от наличия брака, которые, к примеру, не проживают совместно друг с другом, имеют право на определение места жительства ребенка.
5: Отдельно, как отмечает Антон Северин, стоит сказать об алиментных обязательствах, ведь они могут быть взысканы вне зависимости от наличия либо отсутствия официальных брачных отношений.
6: То есть супруги могут даже проживать вместе, находиться в браке, и один из супругов, как правило, мать ребенка, может обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов, указав, что да, вот несмотря на то, что мы проживаем с мужем совместно, разводиться не собираемся, но помощи на ребенка он не оказывает. И такое заявление должно быть судом удовлетворено, алименты должны быть взысканы. То есть наличие либо отсутствие брака в целом никак не влияет на права и обязанности родителей по отношению к своим детям.
3: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
4: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.

0: Больше оттягивать этот приятный момент. Всем еще раз добрый вечер. У микрофона в студии Мария Фреймен. И вместе со мной находятся дорогие гости. Это Никита Щукин, руководитель компании «Венги Мебель», а также Людмила Семенова, которая у нас художник и вообще-то председатель нашего жюри.
1: Добрый вечер.
0: Всем здравствуйте. Итак, мы сегодня собрались в пятницу 2 октября, чтобы подвести итоги конкурса «Я рисую с Венги Мебель». Закончился наш первый этап сентябрьский. Тема рисунков была «Любимый Мурманск», потому что совсем скоро, 4 числа, будем отмечать день рождения. Ну, прежде чем будем обсуждать новые работы и выбирать победителя, а у нас их сегодня будет два, один по решению жюри, и мы знаем уже имя и фамилию этого прекрасного художника. Второго победителя ему подарится Алиса Яндекс.Станция колонка, а второму счастливчику достанется сертификат на сумму.
1: Да, достанется сертификат на сумму 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату.
0: Да, от Венги Мебель. И как же мы будем выбирать, Людмила, этого счастливчика?
2: Жеребьевкой.
0: У нас на подоконнике уже подготовлены листочки, пронумерованы их 29, ровно столько рисунков мы приняли к этому конкурсу. Мы их сложим в коробку, у которой написано Power. Счастливая рука. Еще пока не решили, кого Никита Щукина, либо Людмила Семенова вытащит этот листочек с закрытыми глазами. И мы огласим номер, и он будет соответствовать номеру рисунка. Все рисунки помещены в альбом и находятся в альбоме ВКонтакте группы Powerhit Radio. Это вот такой алгоритм действий. Но у нас ведь до этого уже был удачный опыт. Мы уже проводили такой конкурс «Я рисую с Венги Мебель». И там тоже были подарки. Там тоже были сертификаты на 50 тысяч и суперприз на 100 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Никита, расскажите, пожалуйста, в итоге, что получилось сделать для этих маленьких победителей?
1: Ну да, так и получилось. У нас было 6 сертификатов, 6 победителей по 50 тысяч и один главный приз на 100. Мы никого не торопили, мы дали время подумать, какую мебель нужно сделать. И в итоге вот сейчас, спустя год, мы реализовали 6 из 7 сертификатов. И 7-й вот где-то у нас на 15-16 октября выход стоит. И мы полностью закроем. Очень классная история, все довольны. Половину прям придумывали, правда, дети. Какие-то особенные полочки или особенные дверцы, правда. И ручки выбирали. Ну, это хорошая история.
0: Это индивидуальная мебель по конкретным размерам, под настроение, под характер конкретного молодого человека.
1: Да, или девушки одна на втором ярусе, на двухъярусной кровати. Вот она спит, живет, и она сделала, придумала себе радиусные маленькие полочки там для книг, для телефона. И можно, наверное, посмотреть в группе в нашей, или вот мы обновим, что именно она придумала.
2: Здорово, когда маленькое творчество перерастает в большое творчество уже. Можете подыскивать себе сотрудников, я так думаю, из этих детей.
1: Ну, у нас такой план вообще есть. То есть мы запускаем конкурсы, и вот лет через 10 как раз будем брать сотрудников.
0: Я еще забыла сказать слушателям, что вообще-то у нас и в этот раз есть суперприз тоже на сумму в 100 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Он будет разыгрываться 31 декабря. Только подумайте, кому-то достанется.
1: Прям в Новый год.
0: Да, и это будет розыгрыш среди всех участников. Если ваш ребенок не принял участие в сентябрьском этапе, не беда. Октябрь, ноябрь, декабрь впереди. Пусть рисует, и присылайте вы нам их рисунки. Темы тоже будем своевременно вам оповещать, вам рассказывать. И он тоже сможет стать участником вот такой супер лотереи. В ближайшее время что мы делаем? Наверное, думаю, что нам нужно будет назвать
1: имя победителя, который выиграл колонку.
0: Да. У нас 29 рисунков. Накануне мы составили список. Этот список получил каждый член жюри. И не совещаясь, мы напротив каждого номера, каждого рисунка проставили баллы от 1 до 100. И у нас получилось, что выиграл участник под номером 20, ну что, говорю, какой номер?
1: Да, конечно.
0: Говорю под номером 27, у кого открыт альбом, может сразу быстренько посмотреть, что это за рисунок, а мы с вами оповестим во всеуслышание имя. Это у нас Александр. Ему 10 лет. Вот наши поздравления, Александр.
1: Ура, ура.
0: И он нарисовал потрясающий рисунок, который называется «Ночь в городе». Надеюсь, что сейчас слушает и Александр, и его мама Ксения. Попытаюсь, пока будет звучать песня, до них дозвониться. А вы, пожалуйста, не расходитесь, потому что сейчас мы будем совсем скоро разыгрывать и другой приз тоже.
3: Спонсор песни недели ООО «Статус». Станция технического обслуживания «Автопорт». 78 51 50. Рогозерская, 20.

Спонсор PowerPlay – станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей. Ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78-51-50. Рогозерская, 20. Возвращаемся в студию, подводим итоги конкурса рисунков «Я рисую с Венге мебель». У микрофона Мария Фрейман. Вместе со мной в студии находится Никита Щукин, это руководитель компании «Венге мебель».

0: счастливый мурманчанин. А еще в нашей компании Ксения, это мама Александра, которая прислала рисунок своего сына. Ксения, здравствуйте.
1: Ксения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер всем.
0: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Ксения, вот откроем небольшой секрет нашим слушателям, что сегодня днем я вам написала сообщение и попросила прислать полностью фотографию рисунка вашего ребенка. Знаете, почему мы это сделали?
3: Почему?
0: Потому что мы подумали, что это искусственный интеллект нарисовал такой рисунок.
3: Да, он
1: очень красивый.
0: Да, он был очень красивый. И вот мы, не сговариваясь, три члена жюри поставили высокие баллы. Вот 265 баллов в сумме набрал этот рисунок, а второе место 263 балла. Буквально чуть-чуть, но тем не менее. Да, ночью в городе. Слушатели, можете сейчас открыть альбом, посмотреть номер 27. Очень красиво. В общем, мы подумали, что это какой-то подвох. Наверняка какое-то волшебство тут скрыто. Но расскажите немножко, Александр сейчас на тренировке, чем он занимается, чем увлекается?
3: Он занимается кикбоксингом, сейчас вот пошел туда. А вообще у нас очень прекрасный преподаватель начальных классов в нашем международном лицее, которая привела ему любовь к рисованию. Настолько он вот в уроки ИЗО, вот в эти все дополнительные, она его приучила на эти все конкурсы. Он прям вот, знаете, взахлеб рисует, на удивление. Никогда бы не подумала, что мальчику настолько это зайдет, но... Просто вот любое свободное время он проводит, на удивление, не за телефоном и компьютером, а за кистью или карандашами.
2: Это видно, это заметно по рисунку.
1: Александр молодец.
2: Да, и для мальчика это действительно удивительно.
0: Да, вообще в этом конкурсе вы обратили внимание, сколько мальчишек у нас участвует?
2: Да, много.
3: Да.
0: Да, Ксения, вы, пожалуйста, все равно не выключайте приемник, потому что вы же знаете, что впереди у нас еще розыгрыш сертификата на 50 тысяч рублей от компании «Венгемебель», чтобы можно было заказать какую-то мебель. Так что еще раз наше поздравление принимайте, Александру передавайте. Это все в вашу честь.
3: Спасибо вам огромное.
0: Да, Алиса, Яндекс.Станция уже точно ваша, ну а достанется вам или какому-то другому художнику. Этот сертификат мы узнаем совсем скоро. Best music. Best music.

0: Реклама.
1: Geely EX5 гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариатор.

500 рублей без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Кольском проспекте 118 и сделайте свой выбор. Автомаркет Теннет Мурманск. Кольский 118. Телефон 3-3-0. Number one. Hit music station.

0: Приближается самый ответственный момент, но прежде мы еще немножечко поговорим. Кто поговорит-то? Мария Фрейман, это я, у микрофона студии Powerhit Radio, а также Никита Щукин, руководитель компании «Венги Мебель», и Людмила Семенова, художник. Все вместе мы подводим итоги конкурса «Я рисую с Венги Мебель». В сентябре рисовали дети до 14 лет на тему «Любимый Мурманск». Людмила, ты оценила все работы, они собраны в альбоме Powerhit Radio ВКонтакте, тоже можете оценить. Что ты скажешь как профессионал?
1: Как профессионал, да. Я скажу, что, во-первых, я этим детям очень рада за них, потому что в Мурманске действительно есть что нарисовать. То есть если взять какой-то равнинный город, там сложно найти вот такую и горизонты, и фактуры земли, и разные деревья на разных высотах. Поэтому действительно есть что порисовать. И дети полностью воспользовались этим шансом и использовали все, что видели, все, что придумали, все, что можно сказать про Мурманск, все ассоциации, все архитектурные объекты, животных, людей, деревьев.
2: Даже пластилин использовали в одной работе.
0: Как вместо красок.
1: Да-да-да. Работы классные. Все очень разные по стилю, по жанрам, по компоновке. Нету такого, что ты смотришь, одна похожа на другую. Выражают все характер свой, свое отношение к городу. Классно, мне очень понравилось.
0: А мне понравилось, что кроме того, что официальные атрибуты какие-то запечатлены на рисунках, еще рисовали дети и себя тоже. Вот я, маленькая личность, вот она я. Вот я с собакой во дворе, вот я смотрю на город, и город отражается в моих огромных, влюбленных глазах. Да, то есть близких людей рисовали. И кота Семена, вот на одном рисунке он такой худенький, что хочется его накормить.
2: Ну, он мечтает о рыбе.
0: Мечтает о рыбе. И везде присутствует детский вымысел, какая-то сказка, фантазия, что тоже приятно.
1: Например, где похоже на ранчо, да?
0: На ранчо, да. Мы тоже обратили внимание. Такой расслабленный.

0: гармонией, спокойствием.
1: И теплом.
0: И теплом. Это правда. Еще возраст участников тоже большой разброс был. От 6 до 13 лет. И есть такие глубокие философские работы. Храм нам нарисовали.
1: Храм
0: тоже,
1: очень
0: да?
1: красивый. Да.
0: Акварели, да, вот эти прозрачные краски.
2: Ну, это вот прям храм на старости.
0: Да, это прям вот настоящая работа. Вот с натуры такое
1: казалось
0: ощущение.
1: Казалось бы, нарисован только храм и лес, а работа очень цельно выглядит здорово.
0: Да, ну и вот наши, я бы сказала, готовые открытки. Смотришь, кликаешь на любую работу, и по большому счету можно печатать прям целую открытку, потому
1: да,
0: что собраны
1: открытки, календари.
0: Все символы.
2: Но и... сейчас китов появилось много. В прошлый раз рисовали город, вроде бы не было даже.
0: Ну вот, это значит, что дети находятся в контексте, в информационном поле, который мы создаем, бесконечно рассказывая о китах, белых медведях. Ну вот мы видим на рисунках и краны порта, и тюленя, филю, мы тоже там вот что-то видим, и герб нашего города, и треска, и вот она Морошка, и Алеша, и сияние. Обратите внимание, это памятник дружбе народов.
1: Дружбе народов.
0: Тоже приятно. Корабли. Ну, в общем, это кажется, что ребенок ничего вокруг не замечает. Нет.
2: Они не замечают.
0: А вы знаете, мы еще за эфиром вдруг задумались, интересно, что рисовали 50 лет назад, когда не было Алеши, не было океанариума, не было много чего в городе. Хорошо бы сравнить вот те детские рисунки и современные рисунки, и сразу будет видно, как поменялся город. Вас, Никита, что впечатлило? Какие работы вас впечатлили?
2: Ну, мне понравились тут, если говорить про прям исполнение, там есть несколько работ, видно, что человек занимается этим. Либо ходит в художественную, либо талант, прям, прям супер видно. Они понравились. Понравились вот детские, которые, ну, видно, что возраст совсем маленький.
0: Но
2: с всей своей непосредственностью и старанием, которые были туда вложены. Работы действительно все разные. Нету, ну, есть похожие, там одна-две, может быть. Но в целом и уровень, и восприятие. Мне понравилось, то есть я опять увидел новое, и про Мурманский, вот, по большому счету, только что созданное, сделанное.
0: Да,
2: это всегда круто.
0: Еще видно по рисункам, что дети вообще-то их учат, воспитывают, потому что о крае они знают, есть и сами присутствуют, да, и много чего еще. Такое, что обычно узнаешь из уроков по как, краеведению, либо от...
1: Да, и творчество тоже толкает ведь на это, когда человеку договоришь, нарисуй Мурманск, он начинает задумываться, что там надо нарисовать. Может, искать какую-то информацию. Это тоже момент воспитания. Так что рисуйте. Это информативно.
0: И в конкурсе «Я рисую свинги мебель» шансы у рисунка, который нарисовал художник 6 лет и 13, равны. Честное слово. Потому что сейчас мы приступаем к ответственной процедуре. Пока будет звучать письма. Я уже договорилась. Извините меня. Пожалуйста, песня. Мы с помощью лотереи выберем... художника-победителя, который получит сертификат на 50 тысяч рублей для того, чтобы можно было заказать мебель в компании «Венге Мебель». Ну что, мы уходим и совершаем это.

0: Но давайте уже объявим этого победителя. Пока вы слушали трек, Никита и Людмила совершили очень простую манипуляцию. Мы сложили...
1: Ну как простую? Мы сложили бумажки пополам.
0: Их было 29. Сложили бумажки пополам, положили их в коробку. Как следует, как очень следует. Хорошо трясли. Да, у нас в студии находится камера, которая запечатлевает все, что здесь у нас происходит. Поэтому какие-то секретные манипуляции, они просто исключены. Вот. И у нас есть победитель. Это рисунок под номером 6. Тоже аплодисменты звучат. И я объявляю имя победителя. Номер 6. Это Дарья. Рисунок прислала не мама, а Ирина. Она руководитель, насколько я поняла, художественной студии или кружок рисования. Мы только что вот ей тоже позвонили за эфиром, набрали номер телефона и сбросился у нас номер телефона. Пытаемся эту манипуляцию повторить еще раз. Так что, Ирина, если вы нас слушаете, знаете, что это мы пытаемся до вас дозвониться. Ну и так, у нас Дарья, рисунок номер 6. Это красивый красный большой маяк, который действительно является одним из символов города. Ну вот такие результаты. После эфира я оформлю пост в группу ВКонтакте по Архитрадио, и все вы, если на слух вот, да, сложно воспринимать, да, обозначу, кто у нас выиграл колонку, а кто выиграл сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату от компании «Я рисую с Венги мебель».
2: Алло.
0: Вот, и у нас, кажется, алло.
2: Алло.
0: Вот, Ирина. Отлично. Так.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы прислали несколько рисунков. Это ваши воспитанники, мы правильно поняли?
2: Да, все правильно. Это детский дом творчества в школе. Вот у нас есть всегда студия, занимаются дети разного возраста. И вот ребята очень хотели поучаствовать в вашем конкурсе. И мы счастливы.
1: Инициатива от ребят исходила отправить? Да, работа?
2: То есть у нас вообще так получилось, что нам сказала одна мама, мамочку увидела где-то в группе ВКонтакте, ага. И так получилось, что вот все захотели ребята участвовать.
1: Ой, интересно очень.
0: Здорово, слушайте, мы даже не ожидали, что к нашему конкурсу присоединится город Кола. Мы рисовали Мурманский дом творчества, оказывается,
3: расширяем
0: вот
3: горизонты.
0: Так. Расширяем горизонты, и это супер приятно. Ирина, вы, пожалуйста, обрадуйте свою воспитанницу Дарью.
2: Вот
0: я, да, не уверена, что я могу фамилию назвать ее, но я вам напишу, ладно, в ВКонтакте. 13
2: да.
0: лет, красный маяк, рисунок, отличная работа, благодарим вас, прощаемся, и, пожалуйста, следите за новостями по Архитрадио. У нас,
2: спасибо,
0: между прочим,
2: большое.
0: Конкурс не закончился, а продолжается. Всего доброго, говорю
2: да,
0: вам.
2: Да, мы обязательно да. участвуем.
0: Отлично, отлично. Ну вот, все, теперь мы точно знаем, кто будет участвовать у нас в следующем сезоне. В следующем месяце. Октябрь
1: уже стартовал.
0: Следующий
1: месяц, в октябре, да.
0: Да, Никита, про что рисуем в этом месяце? А, золотая осень.
1: Золотая
0: у нас.
1: Осень, конечно.
0: Золотая осень. Все уже в голове перепуталось. Каких рисунков ждем? Только ли природу? Или про осень можно много чего другого нарисовать
3: да
0: еще?
3: Да, конечно. Это же переходный период между летом, зимой и вообще. В этом году, на самом деле, осень очень такая странная. Быстро листья облетели, поэтому можно рисовать школу. У нас же школа начинается
0: да,
3: осенью.
0: Точно.
3: Можно рисовать работу, можно рисовать загорелых людей, которые идут
0: вернулись
3: с утра.
0: Вернулись из отпуска.
3: Да,
0: грибы, ягоды.
3: Грибы-ягоды тоже.
1: Грибы-ягоды, конечно.
3: В этом году было очень много ягод. Можно вообще ягодами нарисовать картину. Ну.
0: Вот это наши такие подсказки. Напоминаю, что дежурили в студии для вас Мария Фрейм, Никита Щукин, руководитель компании «Венги Мебель», Людмила Семенова. Мы подводили итоги конкурса «Я рисую с Венги Мебель». Всем, кто захочет принять участие, желаем удачи. Удачи.
1: Удачи.
0: Еще конечно. Раз удачи. И помните, на кону у нас два подарка. Это Алиса Яндекс.Станция и приз на 50 тысяч рублей для заказа мебели
1: в детскую комнату.
0: Это
1: и главный
0: каждый
1: приз.
0: Месяц. И главный приз. Никита, напоминайте, какой?
1: Это такой, получается, новогодний подарок будет. Это 100 тысяч на мебель в детскую комнату.
0: Да, это будет 31 декабря. Ну, а когда подведем итоги октябрьского этапа, об этом, обо всем дополнительно будем еще говорить в течение месяца и призывать вас участвовать в этом чудесном конкурсе «Я рисую с Венги мебель». Всем отличных выходных.
1: Всем всего хорошего.
3: Рисуйте, это не только приятно, но и полезно.
0: Это
3: до свидания.
0: Точно.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Цветочная сеть «Флоранж» предлагает подготовиться ко Дню Учителя. Прекрасный способ выразить признательность. Подарить красивый букет. Акция «Роза Эквадор» 60 сантиметров, 200 рублей при покупке от 15 штук. Красивые крупные бутоны, нежный аромат и отличная стойкость. Скажите спасибо учителю цветами. Компания «Флоранж» 921-037-3700. Группа ВКонтакте «Флоранж цветы» с доставкой по Мурманской области.
5: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит-Радио 488-442.
6: Number one Hit Music Station. Power Hit Radio.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32023-7500-128-20.
4: Защищай небо родного города, вступай в территориальный отряд Мурманской области «БАРС». Зарплата 200 тысяч рублей плюс выплаты от Минобороны за звание и должность, плюс единовременная выплата 300 тысяч рублей. Вас ждут сборы продолжительностью от 2 до 6 месяцев, служба исключительно на территории Мурманской области и полное обеспечение. Рабочее место на время сборов в «БАРС» резервируется за вами. Подробности по телефонам 8-911-060-10-92, 8-911-060-10-92 и 8-911-317-92-79, 8-911-317-92-79. Вступай в наши ряды.
5: 3 октября. Городской центр культуры Мочегорска. Финальный вечер 4-го сезона кинофестиваля «Озера вокруг нас». В программе кинопоказ, розыгрыши призов и церемония награждения победителей.
6: Вход по предварительной регистрации.
5: Подробнее в сообществе кинофестиваля «Озера вокруг нас» ВКонтакте.
6: Без возрастных ограничений.
0: Шумные соседи, ароматы в подъезде и вечная борьба за парковку? Смените бетонные джунгли на свободу. В коттеджном поселке Брусникино 4 готовые дома с центральными коммуникациями от 9 миллионов рублей. Собственный дом на участке, простор и тишина, которую вы заслужили. Безопасно. Покупка через эскроу-счет подходит под арктическую ипотеку. Надежный застройщик – компания «Вудека». Ваш комфорт начинается с одного звонка. Телефон 209010. Сайт брусникина.ком. Кредитование ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мама, смотри, я плыву!
5: Аквацентр «Лягушонок». Грудничкового и раннего плавания для малышей от 2 месяцев. Безопасный бассейн для гармоничного развития ваших детей. Гарантия чистоты воды, опытные инструкторы, комфортная зона ожидания для родителей. Телефон 20-20-60. Героев рыбачьего дна.
0: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе. Открыта запись с 3 октября. Звоните 700-145.
8: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
9: Без возрастных ограничений.
0: Hit Radio.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
2: Застройщик «Коус и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Power Hit Radio. New and fresh. Реклама.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
2: Снова весь день в телефоне. Пора переключать энергию ребенка на реальные победы. Хоккейная школа «Шор Арктика» объявляет набор детей от 5 до 8 лет. Мы знаем, как направить активность ребенка в правильное русло и вырастить лидера. Воспитанники школы получают реальный шанс вырасти до игроков профессионального молодежного хоккейного клуба «Арктика» и выступать на всероссийском уровне. Запись на пробное занятие 911-307-62-10. «Шор Арктика». Формируем характер с первых шагов на льду.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
6: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
7: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
8: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта, 39/1, телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
9: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
10: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
9: название треков,
10: голосование за самые понравившиеся,
9: передача сообщений в студию.
10: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
9: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Almost Monday. French.

0: Реклама. На Power Hit Radio. В поисках новой Toyota, Volkswagen, Nissan или Mazda отсутствие официальных дилеров не проблема. Автосалон Автоплаза. Это широкий выбор новых автомобилей европейских и азиатских брендов в наличии и на заказ с гарантией и по отличным ценам. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Транспортная 12Б. Телефон 20 21 41.
1: События 2026 года. Цирк на льду. Впервые в Мурманске. С 18 октября на парковке ТРК «Плазма». Рогозерская, 4.
2: Без возрастных ограничений.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ» каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
4: Каждое воскресенье с 13 до 16
0: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
4: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
3: Партнер программы МФК «Северная Нагорная». Скоро день учителя. Не ломайте голову над подарком. Дарите подарочную карту Северного Нагорного.
5: Get the hits.
6: On Power Hit Radio.

0: Power Hit Radio. New and
1: fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Cascade, Bobby Harvey и Sam Harper satisfy you.

0: на Power Hit Radio.
1: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
2: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
3: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип Пиццы 2023-7500-128-20.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В октябре рисуем на тему «Золотая осень». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
4: Партнер проекта «Производитель». Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
5: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
6: 104.5 FM. Get the hits.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
4: 104.5 FM.

0: New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Lost Frequencies и Marie Fryers. Paraíso.
2: É tudo o

0: Today's hit music. 104.5 FM.
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Turn me on. On Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Эй, бро, где в Мурманске ночью можно нормально поесть? Дружище, на Коминтерна 5 бар «Руки вверх». Ночной дожор именно там вкусно готовят с 18.00 и до самого утра. Первое, второе и потанцевать. Мурманск.рвб.ру. Hasta la vista, baby. 21+.
0: Power Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Моранди, Мисс Хали, Аллилуйя.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Эй, бро, где в Мурманске ночью можно нормально поесть? Дружище, на Коминтерна 5, бар «Руки вверх». Ночной дожор именно там, вкусно готовят с 18.00 и до самого утра. Первое, второе и потанцевать. Мурманск.рвб.ру. Hasta la vista, baby. 21+. 104.5 FM.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Колосы Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: Музыка существовала всегда. Всегда рядом с человеком. Всю его историю. И только истинные музыкальные гурманы разделяют и наслаждаются определенным направлением. Определенным форматом. Формат. Подкаст для настоящих ценителей музыки.

nothing has been easy. Формат. Настоящая музыка в одном подкасте.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Реклама. Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт Сеть».
2: Застройщик ООО «Заир». Проектная декларация на наш дом.рф.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
3: Вместе на одной волне.

0: Number one.
1: Hit music
2: station. 104.5 FM.
1: Power hit.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Застройщик «Колос и Заир». Проектные декларации на наш дом.рф.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Эй, бро, где в Мурманске ночью можно нормально поесть? Дружище, на Коминтерна 5 бар «Руки вверх». Ночной дожор именно там. Вкусно готовят с 18.00 и до самого утра. Первое, второе и потанцевать. Мурманск.рвб.ру. Осталось Виста, бэйби. 21+. Power Hit Radio.

0: Radio.
1: 104.5. Точное время 2 часа. Реклама.
2: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-Сеть».
3: Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.

0: stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: it. I'm crazy.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Эй, бро, где в Мурманске ночью можно нормально поесть? Дружище, на Коминтерна 5 бар «Руки вверх». Ночной дожор именно там вкусно готовят с 18.00 и до самого утра. Первое, второе и потанцевать. Мурманск.рвб.ру. Hasta la vista, baby. 21+. New and fresh music. Power. Let's go.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: The best music. Radio station.
1: 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.
2: Три часа в Мурманске. Реклама.
3: Жилой комплекс «Корона» на улице Седова в Мурманске. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть».
4: Застройщик «Олс и Заир». Проектные декларации на нашдом.рф.
0: 60 minutes.
5: Вместе на одной волне.
0: Stay tuned.